что? И что Одесса, мама, поменялась? Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: «О, а вот и вы! Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио «Нова». Будьте как дома».
1: Заглянуть, что ли, брат?

решила заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря.

день, все о чем-то теплом вспомни, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана, где-то наляпана наскоро, художников пальто затаскано. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
5: Молодой послушник обращается к старому монаху: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
6: Могу и отпить.
7: Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

пишу я просто так. Погода, море, пляжи. И я признаюсь даже, что самый вкусный в мире селедочный форшмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Пойми, прошу, ты очень-очень мне нужна. Пойми, ведь я тобой дышу. Ты в

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути.

«О, а вот и вы! Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио Нова. Будьте как дома».

было заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря.

всем, о чем-то теплом вспомни, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художников пальто затаскано. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

Скоро небо снегами хлопнет о земле, но белый не мой, скажи, пусть придержит. Я внутри ведь с тобой осень, оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
5: Молодой послушник обращается к старому монаху:
6: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
7: Могу и отпить.
8: Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио «Нова».

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

0: don't stop. Yes, yes, show.
1: This is Radio Nova.
2: Radio Nova Toronto.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути. Разошлись.

О, а вот и вы. Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио Нова. Будьте как дома.

день, о чем-то теплым вспомни, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана, где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

скажи, пусть придержат. Я внутри ведь с тобой. Осень оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, шампанское, розы, сникер.

0: время отчитываете?
1: Могу и отпеть. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

0: источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Всем привет, всем доброе утро. 5.05. Красивая дата. Классно. Вот в том году была красивая дата. 5.05.25. Да, ну сейчас год 2026, тоже в принципе.
2: Тоже красиво.
1: Тоже красиво. 5.05.26. Слушай, есть такое поверье, что в мае никто не сочетается узами брака. Типа мается.
2: Неправда.
1: Вот неправда? То есть люди все-таки идут в ЗАГС?
2: Я думаю, да. А чего? Конечно, сезон начинается. Еще и так у людей так мало времени, чтобы отпраздновать свадьбу в классном, теплом климате, знаешь, не зимой там мерзнуть, а
1: ну,
2: чтобы летом,
1: да.
2: Чтобы можно было поехать куда-то на природу, там за город всех отвезти своих друзей, к близких там родственников, в общем. Поэтому и забирать у них май еще по каким-то глупым причинам.
1: Маяться типа будешь.
2: Нет.
1: Ладно, мы не верим в это. Например. У тебя когда была свадьба? В какой месяце?
2: В августе.
1: В августе была. А у меня в сентябре. Все знают, 3 сентября. Естественно, никто не забывает, когда у меня была свадьба. В общем, ребята, давайте отбросим все приметы, а лучше расскажем, что будет сегодня в утреннем шоу «Активация». Ну, во-первых, мы, Сергей Грешков, Маша Малинина. Сегодня во вторник, 5 мая, будем расширять свой языковой запас. Какие-то узнавать новые слова. Маша будет, я буду рассказывать, о чем идет речь. Обязательно курьезим, узнаем, как там звезды поживают, поиграем и вообще сделаем так, чтобы ваше утро стало такой отправной точкой в отличный, шикарный вторник. Все, мы начинаем.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая минус 10%. Третья минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sea.mist.com/promo.
1: Жизнь подкинула лимон? Так сделай из него лимонад.
2: Это хорошо в теории, а вот на практике, когда нужна настоящая помощь, вам нужен адвокат Вадим Кац.
3: Защита ваших прав после автомобильной аварии, незаконного увольнения, споры со страховыми компаниями. Если вам не выплачивают за потерю трудоспособности, адвокат Вадим Кац всегда будет на вашей стороне.
2: Звоните 416-221-9343 и узнайте, как Вадим Кац поможет в вашем деле.
3: 416-221-9343. Помощь близко.
4: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции, но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.
5: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: И, конечно, покурьезить мы не забываем. Наша любимая и постоянная рубрика «Зацепила». Новости странные обсуждаем и стараемся в глупые ситуации не попадать.
2: Ну, сегодня история такая немножко, конечно же, опасная, особенно те, у кого есть пожилые родственники. Вот, но потом, как оказалось, новость курьезная, потому что бабули те еще, знаете, или приколистки. В общем, в штате Огайо 91-летняя женщина случайно напугала полицию и всю семью. Она не выходила на связь. Ей начали звонить, а она трубки не берет. Угу, интересно. Затем, ну потому что до этого она всегда отвечала на звонки, а тут не берет трубку и не берет.
1: Ну, что ж такое?
2: Звонят. Приехала полиция, звонят в дверной звонок. Никто не открывает дверь. Хотя машина, женщине 91 год, на машине гоняет. Ага, стоит в гараже. И соседи говорят, да никуда она не выходила. Ну все, ломают дверь, заходят, а там женщина сидит в наушниках перед компьютером и играет в компьютерную игру.
1: Вау, супер!
2: И говорит, ребят, да что там, вот знаете
1: вы
2: ли...
1: Вы что, обалдели,
2: ну, что ли?
1: Дверь,
2: сижу и...
1: дверь делайте обратно и уходите.
2: Дверь делайте, да, в общем...
1: Слушай, 91 год все никак в покое не оставит, да?
2: Представляешь, она сидела, играла в компьютерные игры. Она была очень увлечена. Тут не написано, какая игра, но мне кажется, это какой-то, знаешь, там, какая-то стратегия, где нужно долго вот думать. И, во-первых, ну смотри, борьба с деменцией шикарнейшая. Потому что в компьютерной игре там ого-го надо много всего думать.
1: Ну и да, и знаешь, еще говорят, что люди, которые, у которых есть какое-то хобби, или которые коллекционеры, что они очень долго живут, потому что у них все время есть вот точка, цель.
2: Конечно.
1: Дойти, вот это взять, вот это. И вот когда пожилые люди играют в компьютерные игры, тоже, надо вот это пройти, и точно ведь ничего
2: конечно,
1: не получится,
2: конечно,
1: пока она этот уровень не пройдет. Вообще надо всех...
2: Ну, молодец. Нет, конечно же,
1: да,
2: она
1: короче,
2: напугала
1: родственников.
2: Да, надо,
1: короче, сделать игрозависимыми всех лучше пожилых людей. Пускай делом занимаются.
2: Так с ума сойти, они потом будут зарабатывать даже больше, чем их правнуки, например, на
1: да
2: этих играх.
1: Богу.
2: Слушайте, да, здорово, на самом деле, история интересная, но все равно, у кого есть пожилые родственники, нужно, ну, если вдруг они увлечены какими-нибудь компьютерными играми или телек смотрят громко, все равно нужно какой-то способ просто почаще звоните, почаще приходите, почаще общайтесь, и вот таких ситуаций возникать не будет. Приходите к бабушкам, играйте в компьютерные игры. Круто же.
1: По сетке.
2: Да вот это интересно будет. Вот, ребята, такая классная новость, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: хорошего дня.
1: Алло, гараж? У меня машина сломалась. Что мне делать?
2: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Tire Domain есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Tire Domain. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Tire Domain. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
3: Коровка дает молоко, а потом приходит полезная закваска Vivo и делает из молочка вкусный йогурт. Коровка довольна. И я тоже.
4: Для самых любимых только самые натуральные. Полезные живые закваски Vivo. Готовьте йогурты сами, без вредных добавок и консервантов. Ищите закваски Vivo в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари. Или покупайте на сайте vivocultures.com.
5: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
0: Шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
6: Кто родился в мае, тот... Кто, кстати, у нас там?
7: Тельцы сейчас.
6: Тельцы. Тот телец, ну, во-первых. И кто родился 5 мая, мы вас с удовольствием поздравляем с днем рождения. 5 мая – день вашего
7: есть
6: рождения.
7: Есть очень много людей, которые родились с вами в один день и запомнились, вошли в историю, потому что сделали что-то необычное и классное.
6: Интересно, Маша,
7: и,
6: давай.
7: И, например, в 1811 году, 5 мая, родился человек по имени Джон Дрейпер. И он был философ, историк, химик, а еще фотограф. И это человек, который первым сделал фотографию Луны, друзья.
6: Ничего себе.
7: Да.
6: С днем рождения поздравляю очень скромного парня. Мне всегда он казался таким скромным, и даже когда со Стингом пел, все равно скромно. Это Крейг Дэвид, британский певец, автор песен, лауреат множества премий. То есть такой, знаешь, вот шьет свои дороги, вот поет свой поп, соул, ритм, блюз, даже немножко хип-хопчика. Вот, и все классно у него происходит. Поздравляем. Днем рождения.
7: В 1990 году в этот день родилась Татьяна Шлосберг. Это американская журналистка и писательница. Она внучка Джона Кеннеди, президента США, и Жаклин Кеннеди Анасис.
6: И поздравляем сегодня с днем рождения Адель. Адель,
7: о, да,
6: британская певица, Адель Лори Блу Эткинс, так ее зовут полностью. В общем, девушка, которая родилась прям в Лондоне, в районе Тоттенхэм. Это, знаете ли, ну... Это прям вот, я не знаю, это одни замки там. Замки родилась она. Адель, поздравляем, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лэд и самый лучший в мире гороскоп.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
2: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
3: Норт-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
4: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
3: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
5: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
3: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
6: Казалось бы, по городу масса оптик и везде есть выбор очков. Почему же наша семья выбирает именно Optical Elegance на Bathurst и Steels? Все очень просто. Сначала бабушка покупала свои очки здесь, потому что оптометрист говорит на ее языке. Потом я стал заказывать свои оправы в Optical Elegance, потому что именно здесь мне правильно и точно изготовили линзы и подобрали оправу, которая действительно подходила мне. Но когда очки нужны моему тинейджеру, это задачка со звездочкой. И именно в Optical Elegance знают, какие очки сегодня в тренде. Одним словом, с 1989 года Optical Elegance – это наша семейная оптика. И вам рекомендуем. Optical Elegance. 800 Steels Avenue West в Торнхилл. Перекресток Bathurst и Steels. Телефон 905-738-9017. Optical Elegance.
7: Проблемы с машиной? Устали от поисков места для качественного ремонта? Советуем! Приезжайте на современную станцию обслуживания автомобилей «Истмол Автосервис». Работы проводят квалифицированные механики на высокоточном оборудовании под руководством автодоктора Петра Эдлина. Мы быстро вернем вашу машину к полноценной жизни. Адрес 1057 Мартин Гроу Роуд, Ветобика. Телефон 416-626-6904.
8: Life can be unpredictable. Westminster Cemetery and Mausoleum and on-site funeral home offers complete funeral services, visitation rooms, cremation, cemetery lots, and mausoleum entombment. You can pre-arrange both cemetery and funeral services today, saving time, stress, and money tomorrow. Financing is available. Westminster Cemetery and Funeral Home welcomes people of all faiths. Call our Russian-speaking agent at 416-665-2015, extension 1 for funeral home, extension 2 for cemetery. Westminster Cemetery and Mausoleum Funeral and Reception Center. Operated by Park Lawn Limited, owned by Park Lawn Corporation.
0: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
9: Как всегда, по вторникам встречаете с Игрушковой рубрику о языке, в которой он нам рассказывает очень сложные, непонятные порой слова. Я некоторые из них реально слышу первый раз в жизни. И эта игра прекрасна тем, что вы можете, знаете, так напрячь свой мозг, какие-то тайные его уголки, может быть, даже включить интуицию для того, чтобы догадаться, что это значит. Ну, или если вы знаете такие слова сложные, то тогда сразу отвечайте.
10: Ну, сложно, на самом деле, вот искать какие-то новые, интересные, сложные слова. Сегодня обратимся к спелеологии. Это наука от греческого «пещера и знания». Наука, изучающая естественные и искусственные пещеры и их происхождение. Очень опасная история, на самом деле, потому что...
9: Двойка мне обеспечена.
10: Да, знаете, да, вот эти вот пещеры, когда вот узкий лаз, туда все лезут. Но есть и большие пещеры, на самом деле, в которые даже экскурсии устраивают, поэтому сегодня поговорим вообще про все. Давай несколько терминов из спелеологии, ну, на всякий случай, мало ли кроссворд будешь сегодня разгадывать, наши слушатели тоже. Первое слово – это карст. Что такое карст? Вообще, это вот такое общее понятие. Как ты думаешь?
9: Ну, за все пещеры так называются.
10: Ну, практически. Ты права, абсолютно. Это процесс растворения горных пород водой, который приводит к образованию пещер. Угу. То есть, стоит камень. Внутрь попала вода и начинает растворять, и получается, собственно, пещера. Вот следующие два слова. Первое слово – это сталактит. Что такое сталактит?
9: Ну, вот что-то сталактит, а что-то сталагмит. Что-то сверху свисает, а что-то снизу.
10: Молодец,
9: торчит.
10: Давай, хорошо. И вот и сталагмит. Сталактит и сталагмит.
9: Ну, я думаю, сталактит – это то, что сверху.
10: Молодец. Это
9: сталагмит это снизу, да,
10: это гора? Да, сталактит – химогенное отложение в виде сосулек.
9: А, да, сосулек.
10: Их бояться надо, упадут еще. А сталагмит – это натечное образование, растущее из пола пещеры вверх. Представляешь, вот им встретиться хочется.
9: Да, круто.
10: Такая романтика.
9: Некоторые же встречаются, и тогда получаются типа колонны такие.
10: Ну да, сталактит и сталагмит. Хорошо, Маша, молодец. Вот тут ты молодец, конечно. Mm-hmm. Следующее
9: я
10: слово.
9: Сама не знала, что я что-то
10: боялась.
9: Знаю о пещерах.
10: Слово меандр. Меандр. Пещере.
9: Меандр. Меандр – это кот, который живет в пещере.
10: Правильно. Это узкий, извилистый, горизонтальный ход пещеры. Понимаешь,
9: что
10: такое?
9: Я хотела сказать, я сказала кот, потому
10: то есть
9: что меандр.
10: Тебе ползти по нему нужно.
9: Это ужасно.
10: Это
9: я
10: ужасно,
9: ни за что
10: страшно.
9: Не проползу сюда.
10: И сифон. Вот в пещере есть сифон.
9: Знаешь, что-то воронкообразное.
10: Ну нет, это часть пещеры, которая полностью заполнена водой.
9: Пещеры – страшное дело, конечно.
10: Вообще, я вот, знаешь, на самом деле, как-то видел такие пещеры, какой-то где-то мы были за городом, ходили, бродили, и там вот эта вот пещера, там прям спуститься может, то есть там какой-то официальный спуск, и кто-то мне говорит, она еще до конца не изучена. Вот, я залез туда, ну, так,
9: мало ли кто,
10: свой рост,
9: мало
10: и весь испачкался
9: там живет,
10: и ушел.
9: Мало ли кто там живет, во-первых, да, какое-то
10: страшно вообще.
9: Ну,
10: это очень страшно.
9: Но, с другой стороны, понимаешь, если домов же не строил никто, раньше нашел пещеру, вот я и дом. А
10: да
9: если
10: нет.
9: Там кто-то еще живет, ну извините.
10: Это потом вся посмотрим. Клаустрофобия, я в лифт-то боюсь ездить. Ты мне
9: ну
10: про
9: да,
10: пещеры
9: слушай,
10: говоришь.
9: Да-да-да, я согласна. Я вообще не боюсь особенно пещер, которые под водой. Когда вот это, знаешь, показывают дайверы плывут.
10: Да, прыгают туда.
9: Между там сверху и снизу, и везде как бы плотно такая, они там проплывают. Я думаю, ребят... Где
10: ну,
9: ваше
10: любят,
9: чувство самосохранения?
10: Любят себе нервы пощекотать. В общем, узнали новые слова. Молодцы, что узнали, и молодцы, что их знали до нас. Еще это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: вашего дня. Жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Кредитный союз BCU Financial – ваш надежный финансовый партнер с 1952 года. Мы откроем для вас текущий и сберегательный счет с высокими процентами. Оформим кредитные карты на выгодных условиях. Поможем максимально выгодно оформить моргидж или кредит на авто. Действуют специальные программы для новых иммигрантов. Разобраться во всех наших услугах вам помогут на родном языке. На севере Торонто обращайтесь по адресу 7077 Butters Street, Unit 5A, Торнхилл. Телефон 905-707-81-55.
2: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Всем доброе утро. Сегодня вторник, сегодня 5 мая. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» игра «Верю, не верю». Обмен фактами, правдивые, лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, бал твой не получается. Увы и ах, бал остается. Собственно, прямо сейчас начинаем. Вчера я проиграл, поэтому, Маша, тебе начинать.
4: А, да, я... Прости, пожалуйста, давай это будет последняя неделя фактов про Гарри Поттера.
3: Ну хорошо, давай. Гарри Поттер.
4: Да. Веришь ли ты, что палочка Драко Малфоя сделана из боярышника?
3: Из боярышника? Наверное, да.
4: Да,
3: ну,
4: правда,
3: да.
4: Серьезно.
3: Из боярышника.
4: А внутри, кстати, волос единорога, если что.
3: Это я знаю, да. Недавно, кстати, смотрел «Кубок огня», там Драко такой вредный. А... Новости.
4: Всегда так было.

0: Новость у меня сегодня про Казимира Северинович Малевича. Папу звали Северин у Малевича, между прочим. А веришь ли ты, что первым учителем рисования в жизни Малевича стал маляр?
1: Почему нет, да?
0: Абсолютно верно. Это был мужчина, который стены красил, и Малевич разрешал брать у него кисти, краску и самому что-то там рисовать, писать, а потом все равно закрашивался нафиг. 1-1.
1: Малевич молодец. А вот, веришь ли ты,
0: что
1: лорд Волан-де-Морт...
0: О котором нельзя говорить, кстати.
1: Да, вырос... Нельзя.
0: Где вырос?
1: В приюте.
0: Вырос при... Я помню, что... Вот, подожди, в фильме он... При... Ну, он же был в Хогвартсе изначально. Он там был маленький, все его били, там ругались, издевались над ним.
1: Ну, типа, у него, ну, как бы Гарри все равно жил в семье, а этот жил вот в приюте. Веришь ты в это?
0: Вот, ну, пусть да, пусть так будет.
1: Да, да. Это так, поэтому так. Он такой злой.
0: Поэтому злой такой. Да он хороший был. Он был хороший, а потом вот в Хогвартсе над ним это издевались, булили его, и он стал плохим.
1: Да.
0: Спойлер, да, сейчас кому-то рассказал, кто впервые смотрит. Я уже просто устал смотреть Гарри Поттера. У меня дочь постоянно
1: включи,
0: да, уже все знает. У меня жена уже даже столько не знает про Гарри Поттера. Нет, у меня жена ничего не знает про Гарри Поттера. Вот, дочь даже больше знает. В общем, все, спасибо мне. 2-1 сегодня, 1-1 на этой неделе. Мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Чем мы тут занимаемся, вы знаете, а вот чем звезды ваши занимаются, вы, может, не всегда знаете, может, пропустили что-то мимо ушей, а мы тут вам как раз и напомним, о самом интересном расскажем.
3: Ну, про звезд сегодня хочется поговорить, о тех, которые с нами всегда. Знаете, вот такие вот всю жизнь они с нами, мы их любим, обожаем, и как только включаем песню, которой, например, лет 20 уже, начинаем танцевать, и я говорю про Кайли Миноук, австралийская певица, миниатюрная такая малышка, клёвая, еще Дани Миноук, сестра у нее есть. В общем, про Кайли Миноук решили снять документальный фильм, документальный сериал, который будет называться «Кайли». На первом, значит, кадре певица закутана в теплый фиолетовый халат, сидит на крыльце и задумчиво смотрит в сторону от камеры. Там будут новые интервью с Кайли Миноук, с ее близкими, личные архивы певицы, фотографии. В общем, хотят сделать вот прям, знаешь, воссоздать карьерный путь Кайли Миноук, включая период, когда ее осуждали, потери, болезни. Все это будет. 3 эпизода планируют сделать. Причем делают те ребята, которые выпускали документалки про Дэвида Бекхэма, про группу Wham. Вот. Собственно, ну такая, знаешь, не то чтобы такая потоковая работа, но каждый раз я вот смотрел, да, про Wham документалку. Ну, классно сделано. То есть, там и архивные кадры Джорджа Майкла, там, второго солиста этого дуэта, простите, что не помню, как его зовут. Здесь тоже вот история про Кайли Миноук, и мне кажется, что вот вроде бы все про нее знаем, а вот окажется, что не все знаем про Кайли Миноук. Как тебе такое?
2: Да, конечно, как мы можем все про нее знать? Мы же только песни ее слушали.
3: Нет, ну я знаю, что у нее рост маленький. Ну, больше не знаю. Да не, на самом деле, очень интересная история. Я обожаю такие фильмы, вот документалки, потому что вот можно попеть. Можно. Вот ты слушаешь песню, и после этого снова, вот я уверен, начнется ажиотаж на все ее альбомы, на все ее треки, которые старые были, да, и вот снова все начнут их слушать, и снова вот она станет супер-мега популярной.
2: Ну, посмотрим.
3: Да, снимите про меня документалку. Вот, а что, я тоже могу сидеть в халате фиолетовом, смотреть вдаль.
2: И рассказывать о том, как ты вырос.
3: Как я рос, какие у меня там были, как в детстве себя вел. Короче говоря, ждем. Это утреннее шоу «Активация». Смотрите классное кино, смотрите классные сериалы, слушайте шикарную музыку и не забывайте, что сегодня вторник, 5 мая. Пока.
2: Пока.
1: «Активация».

Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Хороший день для работы, в том числе сложный, важный и ответственный. Можно браться за новые дела, реализовывать идеи, к которым вы долго не решались подступиться. Не сомневайтесь в своем успехе. Он не за горами. Находчивость поможет добиться того, что прежде казалось невозможным. Заметно влияние позитивных тенденций и в романтических отношениях. Хорошо проходят свидания. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека, да и он может преподнести вам очень приятный сюрприз. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.

0: Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Drive-time. Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Виталий Федотов. В космосе зазвучит живая музыка. Американский дуэт The Chainsmokers станут первой выступившей за пределами Земли группой. Музыканты уже подписали контракты и примут участие в одном из первых рейсов компании, занимающейся космическим туризмом. Для концерта их поместят в герметичную капсулу. Главный исполнительный директор космической компании рассказал, что вдохновлен и взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию, а также отчасти и личным решением, ведь его сын любит песни этой группы. А тем временем производители смартфонов откажутся от сим-карт. Электронные варианты постепенно заменят классические. По словам экспертов, при смене сотового оператора пользователь должен извлечь старую сим-карту из девайса и поставить новую. Этот процесс скоро уйдет в прошлое. Миллионы людей уже перешли с физических сим-карт на виртуальные. Однажды и остальные из нас сделают то же самое, отмечают эксперты. Кроме того, у таких карт есть ряд преимуществ. Например, пользователям не нужно разбирать свой телефон, вместо этого требуется только отсканировать специальный QR-код. Кроме того, электронные симки более безопасны, чем обычные. Производитель может мгновенно разослать обновление безопасности миллионам оппонентов по всему миру, если будет обнаружена проблема. Это нельзя сделать с физическими сим-картами. В заключение, эксперты отмечают, что смартфоны многих брендов давно поддерживают технологию eSIM. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами был Виталий Федотов. Всем только хорошего настроения.

0: Lifetime.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
1: Вы знали, что вкусом свежего хлеба можно наслаждаться месяцами? Просто его нужно положить не в хлебницу, а в морозилку. Дело в том, что если замораживать буханку хлеба еще свежей и хрустящей, то ее вкус и текстура при правильной разморозке не теряется, и она долго будет радовать вкусом. Ключевые слова здесь – правильная разморозка. Сегодня говорим о том, какой порядок действий стоит соблюдать, чтобы правильно заморозить и разморозить хлеб. Ну, во-первых, замораживать нужно только свежий хлеб. Либо в день покупки, либо на следующий день. Черствому уже ничего не поможет. Он годится только на сухари. Положив в морозилку черствый хлеб, вы достанете оттуда все тот же черствый хлеб. И дважды один и тот же хлеб не замораживают. То есть, если вы достали его из морозилки, то положить его обратно уже не получится. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете съесть за раз весь запас хлеба, перед заморозкой лучше нарежьте хлеб на небольшие кусочки. В этом случае вы сможете брать ровно столько кусочков, сколько вам нужно. Перед тем, как заморозить хлеб, его помещают в полиэтиленовую пленку или в закрывающийся пластиковый пакет. При этом, прежде чем запечатать пакет, из него нужно выпустить как можно больше воздуха. В пищевую пленку хлеб заворачивают максимально плотно, делая несколько слоев. Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке. Их снимают уже после того, как хлеб разморозится. Аромат размороженного хлеба станет более насыщенным, а текстура мягкой, если после того, как он оттаял, на 10 минут поместить хлеб в разогретую до 175 градусов духовку. На самом деле, всех этих сложностей можно избежать, если не лениться и найти хорошую пекарню рядом с домом и каждое утро покупать там свежий хлеб. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше. Drive time.

0: Женский мир.
1: Всем привет! С вами Аллочка. Бывают такие дни, когда с утра видишь себя в зеркале и внезапно понимаешь, что шутки с пирожками закончились и пора идти в спортзал. Не с понедельника, не после следующей зарплаты, не вместе с подружками, а именно сейчас. Только чаще всего этот прекрасный момент уходит в песок, так как мы начинаем выбирать спортзал и долго искать компанию для пробежек. А ведь наше желание похоже на поезд, умчиться и все. Так что наша задача – успеть в него запрыгнуть.
0: Женский мир.
1: Если все время ждать благоприятного момента для первого похода в спортзал, можно заплыть целлюлитом окончательно. Надевать кроссовки нужно именно тогда, когда захотелось, и не откладывать на следующий день, потому что все эти перекладывания растягиваются в года. Еще одна классическая ошибка новичков – детское желание дотянуться до неба сразу. Сегодня я отожмусь по максимуму, а завтра пусть у меня появятся на руках стальные мышцы вместо дряблого трицепса. Конечно, человеческое тело – материал пластичный, но выточить из глыбы Венеру даже за несколько недель не получится. Да я вообще бы выкинула этот план. Первая цель, которую нужно перед собой поставить – это занятие каждый день. Главное, чтобы у вас выработался рефлекс. Без тяжких раздумий, на автомате хватать сумку с спортивной одеждой и идти на занятия.
0: Женский мир.
1: Если вы решили восполнить годовую нехватку спорта ударной тренировкой, то будьте готовы к тому, что еще неделю будете потирать больные мышцы и постановать на том же диванчике. Не надо себя загонять до головокружения. Занятия должны приносить чувство радости. Устали? Идите домой. Постепенно вы сами захотите удлинить дистанцию. Кстати, лично мне чудесно помогает плеер с музыкой. Она подстегивает и задает хороший темп в беге. Ну и, наконец, хотите надолго задержаться в мире спорта, купите себе красивую тренировочную одежду. Мешковатые штаны и безразмерные футболки не помогут вам скрыть бока и толстую попу, зато будут скрывать от вас все позитивные изменения. Купите цветную, веселенькую спортивную одежду, такую, чтобы хотелось надеть. И не пилите себя, если пока она сидит не так, как хочется. С вами была Аллочка. До встречи! Drive Time.

0: Drive-time.
1: С вами Лилия Алексеева про загадки человеческой истории рассказываю сегодня. Итальянский археолог Луиджи Пернье в 1908 году на месте Минойского дворца Фестос в Греции обнаружил диск из обожженной глины, содержащий загадочные иероглифы. Считается, что диск был создан где-то во втором тысячелетии до нашей эры. На обеих сторонах диска выгравированы 45 иероглифов с движущимися элементами в спиральном расположении снаружи к центру. Некоторые историки полагают, что иероглифы напоминают письмена, использовавшиеся в Древнем Крите. Единственная проблема в том, что удалось расшифровать иероглифы, находящиеся только на одной стороне диска. Что написано на второй стороне, остается загадкой по сей день. Геоглиф – это гигантский рисунок на земной поверхности. В Наске такие фигуры изображают либо геометрические фигуры, либо силуэты животных. Они словно процарапаны на каменистой почве и с высоты человеческого роста представляют собой лишь хитросплетение желтых линий. Только поднявшись в воздух, можно разглядеть их истинные очертания. И тогда глазам предстает то 50-метровый паук, то кондор с размахом крыльев в 120 метров, то ящерица длиной в 180 метров. Возраст геоглифов поддается лишь приблизительной датировке. Археологические исследования показали, что они создавались в разное время. Самые поздние датируются первым веком нашей эры, самые древние – шестым веком до нашей эры. Почему исчезли майя? Это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. Лишь в 2005-м ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее. Она подтвердилась в 2012-м. Дело в том, что майя вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания. Они ушли в поисках пищи. Ученые были сбиты с толку относительно того, почему внушительные 70% окаменелостей мамонтов принадлежат самцам. Но в 2017-м Шведский музей естественной истории обнаружил, что это связано с плохими условиями проживания именно самцов мамонтов. Когда самцы мамонтов достигали совершеннолетия, их выгоняли из стада, которое возглавляли самки. Они либо вели отшельнический образ жизни, либо примыкали к холостяцким стадам. Таким образом, изгнанные самцы подвергались большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение их окаменелостей, например, когда они попадали в воронки или болота. Философ Платон – первый, кто упомянул об этом мифическом месте в 4 веке до нашей эры. Платон описывает гигантский остров с процветающей цивилизацией, расположенный рядом с проливом Гилбахарт. По мнению Платона, Атлантида исчезла при таинственном катаклизме. Для некоторых история Атлантиды – просто сказка. Другие утверждают, что эта легенда основана на реальных фактах. И полагают, что Атлантида могла быть одним из островов Терра или Санторини, которые были атакованы огромными цунами около 1600 года до нашей эры. Бермудский треугольник – это район Тихого океана между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудским архипелагом. С 19 века это место необъяснимых исчезновений кораблей и самолетов. Пропавшие суда часто находили в водах Бермудского треугольника нетронутыми, но без команды. Десятки кораблей и самолетов пропали в этом районе. Многие пилоты и штурманы говорят, что техника сходит с ума в водах треугольника. Появляются всевозможные теории вокруг треугольника. Пузырьки газа, сводящего с ума, инопланетяне, океанский монстр и многие другие. Про тайны человечества рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive Time.

0: Lifetime. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Сегодня в выпуске «Кто чего боится и как успокоить ребенка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. А вот в США всерьез опасаются ездить ночью. Самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона, а также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно. Так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про сменную одежду и игрушки. И самое главное, подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят поспать. Пусть им будет комфортно. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании Adzuna. Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Drive Time». Услышимся завтра.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: В эфире радиошоу «Новый день». Настройтесь на позитив. Позитив.
1: В студии Евгений Клейменов и Ирина Белая.
0: Заряжайтесь энергией на целый день. «Новый день». Поехали! Поехали!
2: Всех приветствуем, всем привет. Несмотря на невзгоды, несмотря на то, что проблемы от нас никуда не деваются, мы продолжаем двигаться только вперед.
3: Да, приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Сегодня уже 5 мая, шоу «Новый день». В прямом эфире Ирина Белая и Евгений Клейменов. Да, не отчаиваемся, но надеемся, что у вас, у наших слушателей, все хорошо. Вы пишите в чат, делитесь с нами.
2: Да, делитесь своими делами, как вы поживаете, как у вас дела. Ну а самые интересные сообщения мы прочитаем.
3: Да, обязательно. Еще хочу напомнить, что Bagel Plus – спонсор нашей программы сегодняшней. Очень вкусная выпечка, свежий кофе и потрясающие десерты ждут вас. Bagel Plus на Shepherd & Butters. Обязательно загляните и поднимите себе настроение. Вдруг оно у вас не очень хорошее.
2: Ну а мы начинаем не с кофе, мы начинаем с хорошей музыки. Сегодняшний прямой эфир. Напоминаю, что мы на протяжении 3 часов сегодня с вами. Алекс Менко, «We are in love» на волнах радио Нового Торонто. Но впереди у нас канадские новости.

0: Итак, ну что же, самые свежие канадские новости. Мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сегодня 5 мая на календаре, и сегодня у нас вторник. Рассказываем вам о том, что случилось здесь у нас. На фоне растущей пожарной опасности в прибрежной части Бритиш Колумбии запреты на разведение костров, как ожидается, будут введены позже, на этой неделе. Какая-то форма запрета на огонь вступит в силу в четверг, об этом сообщила сотрудница информационной службы BC Wildfire Service Джулия Каранчи, однако точные детали еще не определены. Она говорит, что запреты с большой вероятностью будут включать все три категории огня: костры, сжигание во дворе и промышленное сжигание. В ближайшие несколько дней власти определят, где именно будут запрещены конкретные виды огня. Уровень пожарной опасности в понедельник был от умеренного до высокого по всей прибрежной зоне, за исключением участка с экстремальной опасностью к северу от Sunshine Coast. В регионе было 8 активных лесных пожаров, один из которых у Cultus Lake классифицирован как неконтролируемый. Каранчи заявила, что на южном побережье ожидается продолжающаяся тенденция к потеплению и высыханию, и в ближайшее время значительных осадков не прогнозируется. Так что пожарная опасность у нас, она существует, она никуда не девается, но продолжаем освещать новости. Итак, существенные изменения могут затронуть то, как миллионы людей пользуются кассами самообслуживания Walmart. Новый законопроект в Калифорнии предлагает ужесточить правила, ограничить покупки и усилить контроль в магазинах. Если его примут, это может повлиять не только на Walmart в США, но и задать тренд для других рынков, включая Канаду, где сеть также широко представлена. Новые ограничения для self-checkout. Законодатели предлагают ввести ряд строгих правил. Покупатели могут ограничить количество товаров не более 15 за раз. Товары с защитными метками нельзя будет пробивать на self-checkout. И товары с возрастным ограничением, алкоголь, некоторые лекарства исключат из самообслуживания. В магазинах должны будут постоянно присутствовать сотрудники, контролирующие зоны self-checkout. Это один из самых жестких подходов к регулированию касс самообслуживания на уровне города. И почему же self-checkout под давлением? Хотя self-checkout стал популярным благодаря удобству и скорости, ритейлеры все чаще сталкиваются с потерями, как из-за краж, так и из-за ошибок при сканировании. Критики считают, что Walmart перекладывает ответственность на покупателей без достаточного контроля. В крупных магазинах один сотрудник часто следит сразу за несколькими кассами, что усложняет выявление ошибок. Сторонники закона уверены, что новые правила помогут сократить кражи, повысить ответственность, улучшить сервис, создать больше рабочих мест. Но изменения уже происходят, даже без закона. Некоторые магазины Walmart уже сокращают зоны self-checkout. Например, один из магазинов в Филадельфии вернулся к традиционным кассам с кассирами. И, конечно, ситуация вот эта, она удивляет, потому что действительно часто бывает, когда один сотрудник там на 8 касс, например, естественно, он ни за чем не уследит.
1: И хотят сэкономить.
0: Хотят сэкономить.
1: А в итоге они не экономят, потому что все равно очень многие воруют, получается. Мы даже с тобой как-то читали новость, что в Америке женщина покупала, точнее, товары и пробивала два по цене одного себе. То есть она прятала под одним товаром другой и пробивала только один.
0: И часто, вот, например, я тоже замечал, те камеры, которые стоят на кассах, они часто, бывает, не работают. Часто сотрудники там занимаются какими-то другими делами. Половина касс у них не работает. Все это приводит к столпотворению. И, естественно, когда много народу, то следить за этим сложно. И это все, опять же, из-за работы самого Walmart, потому что у них там вот такая невыстроенная структура, и все вот это приводит к таким потерям. Поэтому в первую очередь нужно свои внутренние какие-то структуры отладить, внутренние какие-то правила и прочее.
1: Но все-таки согласись, что касса самообслуживания неудобна и экономит действительно время, нежели стоять в обычной стандартной кассе, и это будет по времени намного дольше.
0: Да, абсолютно.
1: Федеральное правительство Канады направит $1.5 миллиарда на поддержку бизнеса после расширения США тарифов на металлы и продукцию с их содержанием. В пакет входит программа на $1 миллиард через Business Development Bank of Canada, а также еще $500 миллионов для регионального фонда реагирования на тарифы. Мера направлена на поддержку предприятий, пострадавших от ограничений на продукцию, содержащую сталь, алюминий и медь. 2 апреля Дональд Трамп подписал указ о расширении и ужесточении тарифов на сталь и алюминий, распространив их на производство меди. Это усложнило расчет пошлин, повысило издержки и усилило неопределенность для канадских экспортеров. И в рамках поддержки Оттава предложат льготные кредиты сроком до 3 лет на сумму до 50 миллионов для компаний металлургического сектора. Погашение начнется по истечению этого периода. Министр промышленности Мелани Жоли заявила, что меры направлены на сохранение рабочих мест и обеспечение ликвидности компаний, а также помогут бизнесу адаптироваться и искать новые экспортные рынки. Да, вот действительно, тарифы Трампа каждый раз, его вот эти вот высказывания, каждые его новые тарифы, они бьют, и в том числе и по Канаде, я думаю, что в свое время они ударят и по США.
0: Да, возможно. Но переходим к следующей новости. Подозреваемый арестован после тревожного инцидента, произошедшего на мосту Камби в Ванкувере в выходные. Об этом сообщили в полиции. И инцидент произошел незадолго до 11 утра, и свидетелями его стали сотрудники полиции Ванкувера. Офицеры VPD вмешались после того, как увидели мужчину на мосту Камби, который ударил бегуна, а затем попытался напасть на женщину и ее маленького ребенка, говорится в заявлении правоохранителей. В 10:50 утра офицер, проводивший несвязанное с этим расследование в районе, заметил мужчину, ведущего себя неадекватно. Увидев нападение, офицер включил проблесковые маячки и сирену, чтобы отвлечь внимание подозреваемого от жертв. Подозреваемый, 32-летний Уильям Седлер из Северного Ванкувера, был задержан на пересечении West Second Avenue и Yukon Street после попытки скрыться. Седлеру предъявлено несколько обвинений, включая 2 эпизода нападения, 1 обвинение в угрозах и 1 в сопротивлении сотруднику полиции. Полиция добавила, что подозреваемый остается под стражей в ожидании слушания по залогу, но в Большом Ванкувере в последнее время произошло несколько нападений, приведших к серьезным травмам. В конце апреля свидетели вызвали 911 после того, как увидели ножевые ранения в автобусе на остановке у станции SkyTrain Joyce. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили пострадавших, оба были с кровотечением после предполагаемой драки в автобусе с неизвестным подозреваемым. Оба пострадавших были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Еще один инцидент в апреле. Молодая пара стала жертвой нападения в районе West End. К ним ночью подошел мужчина возле круглосуточного магазина и сказал что-то, чего они не поняли. Услышав, как они говорят по-корейски, подозреваемый напал на парня. Ну и ситуация достаточно такая напряженная, если говорить о стольких нападениях, и, конечно, нужно этого человека задержать, потому что если его не задержать, то инцидентов будет больше.
1: Безусловно, он должен понести наказание, а не просто задержать и там через время отпустить, как обычно у нас это бывает. Еще такая новость. Правительство Канады объявило о начале сбора данных для переписи населения и сельскохозяйственной переписи 2026 года. И вот рассказываю, что нужно знать. Перепись – это сбор сведений о населении страны. Ее данные используют для определения политического представительства регионов и планирования инфраструктуры. Подобные переписи проводят в разных частях света на протяжении тысячелетий. Первая канадская перепись была проведена в Новой Франции первым интендантом Жаном Талоном. Тогда было зафиксировано 3215 жителей без учета коренного населения и французских военных. И собирали сведения о возрасте, поле, семейном положении, месте проживания и роде занятий. И традиционно перепись проводится в начале мая, до начала летних отпусков, когда большинство канадцев еще находятся дома. Анкеты рассылаются по почте, заполнить их можно онлайн или позвонив на бесплатную горячую линию. Также на титульном листе прямо указано, что заполнение анкеты обязательно по закону. Из 2016 года уголовное преследование с реальным решением свободы за отказ не предусмотрено, однако штрафы остаются. До $500 за предоставление ложных сведений и до 1000 и судимость за полный отказ от заполнения. На практике, конечно, такие случаи крайне редки, и по данным Statistics Canada в 2016 и 2021 годах анкеты заполнялись примерно 98% канадцев. Государство принимает серьезные меры для защиты персональных данных. Сотрудники переписи проходят проверку, включающую кредитную историю и проверку судимостей. И вот буквально вчера я получила такую анкету. Первый раз, действительно первый раз, и я сначала подумала, что это какие-то мошенники.
0: Если честно. Ну вот, как видишь, не мошенники.
1: Не мошенники.
0: И напоследок еще одна новость, связана с Украиной. Премьер-министр Канады Марк Карни, находясь с официальным визитом в Армении, объявил о выделении значительного объема дополнительного финансирования для оборонных нужд Украины. Данная инициатива подчеркивает стремление Канады продолжать военную поддержку союзников и укреплять международную безопасность. Выступая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, глава канадского правительства подтвердил предоставление 270 миллионов долларов на закупку вооружения и оборудования. В состав нового транша войдут артиллерийские боеприпасы различных калибров, современные системы ночного видения и высокотехнологичные датчики для беспилотных летательных аппаратов. Карни подчеркнул, что этот пакет был сформирован на основе непосредственных запросов Киева и направлен на решение наиболее актуальных задач по поддержанию технической готовности оборонных мощностей. И вот этот шаг стал частью более широкой стратегии правительства по диверсификации внешней политики и усилению роли Канады на мировой арене. С начала 2022 года Оттава предоставила финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Решение о выделении средств именно в 2026 году указывает на готовность Канады обеспечивать долгосрочное планирование ресурсов в условиях затянувшейся геополитической нестабильности. Ну, геополитическая нестабильность, она продолжается и только набирает обороты, потому что вслед за Украиной вспыхнул Ближний Восток и в нескольких местах, и были и вот в Азии конфликты, и мир продолжает трясти. А мы продолжаем вещать для вас и делиться самыми свежими новостями. Напоминаю, что это были новости Канады. Дальше музыка, и мы возвращаемся уже и говорим об Америке. Так что не переключайтесь. Напоминаю, у нас работает чат, и вы тоже можете комментировать новости, оставлять свои мнения, свои комментарии. Мы самое интересное зачитаем. Дальше Ханна, «Сладкий туман». Оставайтесь с нами.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка – минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sea.mist.com/promo.
1: Жизнь подкинула лимон? Так сделай из него лимонад!
2: Это хорошо в теории, а вот на практике, когда нужна настоящая помощь, вам нужен адвокат Вадим Кац.
3: Защита ваших прав после автомобильной аварии, незаконного увольнения, споры со страховыми компаниями. Если вам не выплачивают за потерю трудоспособности, адвокат Вадим Кац всегда будет на вашей стороне.
2: Звоните 416-221-9343 и узнайте, как Вадим Кац поможет в вашем деле.
3: 416-221-9343. Помощь близко.
4: Внимание, внимание! Огромная распродажа закрытия мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
5: Шоу «Новый день». Движемся вместе.
6: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
7: Бейгл Плас. Твой вкусный старт дня.
6: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
8: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
6: Бейгл Плас. Вкус, к которому хочется возвращаться.

0: Шоу «Новый день». Движемся вместе.
1: Когда сел я в беседку, расстелил я газетку,

0: Ах, беседка, беседка, моя ты соседка, что стоишь так уныло у дороги одна? Ты ж была возле дома.
1: Виталий Аксенов с треком «Беседка» только что прозвучал на наших радиоволнах.
2: Шансон ворвался в наши волны.
1: Да, иногда можно. А я напомню, что уже пришло время новостей от наших американских соседей. То есть подготовили для вас все самое интересное и готовы рассказать. Юридическое управление Белого дома проводит закрытые брифинги для политических назначенцев администрации о подготовке к конгрессному надзору. По словам двух источников, занятия проходят на фоне ожидания значительных успехов Демократической партии на промежуточных выборах в ноябре. Брифинги длятся около 30 минут и включают презентации о механизмах надзора и правилах работы с запросами Конгресса. Сотрудникам советуют осторожно формулировать письменные документы и оперативно отвечать на запросы законодателей. Представитель Белого дома заявил, что подобные рекомендации даются с января 2025 года для соблюдения требований надзора, и при этом недавние встречи, прошедшие в течение последнего месяца, проходят с явным акцентом на предстоящие выборы. По данным некоторых опросов, демократы опережают республиканцев на 5% по предпочтениям избирателей на выборах в Палату представителей. Дональд Трамп публично признал уязвимость партии и заявил в январе, что в случае поражения на выборах ему могут попытаться объявить импичмент. Ты знаешь, очень много моих знакомых все-таки ждет, что партия Дональда Трампа проиграет и все-таки ему объявят импичмент.
2: Да, у меня тоже такое количество большое количество людей. И опять же, те многотысячные акции, которые проходят против Трампа, они показывают, что, мне кажется, там не 5%, а гораздо больше.
1: Мне тоже кажется, что намного больше.
2: Даже республиканцы, которые за него голосовали, они просто обалдевают от его политики. И, конечно, очень много недовольных, потому что это в первую очередь все бьет по простым американцам. Опрос, профинансированный Демократической партией Калифорнии, показал равенство Ксавьера Бессеры, он демократ, и Стива Хилтона, республиканца, на уровне 18%. Бессера, бывший глава Министерства здравоохранения и социальных служб США, вышел в лидеры после роста с однозначных показателей. В исследовании отмечается, что Бессера стал главной мишенью для атак со стороны других кандидатов-демократов в ходе финального этапа кампании. При этом его рост поддержки снизил опасения демократов, что республиканцы займут оба проходных места во время праймерис. Шериф округа Риверсайд Чад Бианко, республиканец, занимает третье место с 14%, а миллиардер Том Стейер, демократ, получает 12% голосов. Бывшая конгрессвумен Кэти Портер, демократ, набрала 8%, а мэр Сан-Хосе Мэтт Махан, демократ, 7%. Остальные кандидаты получили не более 2%. И вот почтовые бюллетени начали рассылать избирателям по всему штату 4 мая, а голосование продлится до 2 июня. Два кандидата, набравшие наибольший процент голосов, независимо от партийной принадлежности, пройдут в основной тур. Так что демократ-аутсайдер неожиданно сравнялся с республиканцем в гонке за пост губернатора Калифорнии.
1: Посмотрим, что будет на выборах. Отчет Департамента финансов Калифорнии показал снижение населения штата более чем на 50 тысяч человек за 2025 год. Ведомство назвало это сокращением менее чем 1,7% от общего населения. Губернатор Гевин Ньюсом в тот же день заявил в эфире HBO, который упомянул Дональд Трамп в своем посте, что население штата растет на протяжении последних 3 лет. Кандидат в губернаторы Стив Хилтон обвинил его в противоречии официальной статистике и заявил о недостоверности этих утверждений. По данным отчета, чистая легальная международная миграция сократилась с 248 400 человек в 2024 году до 126 400 человек в 2025 году, то есть более чем на 50%. Власти штата заявили, что без изменений федеральной иммиграционной политики население Калифорнии выросло бы на 66 тысяч человек. 4 из 10 крупнейших городов штата показали снижение. При этом Лос-Анджелес с населением 3,8 миллиона потерял почти 1% жителей. Да, в Калифорнии сокращается количество людей, потому что очень многие и даже богатые люди переезжают в более дешевые штаты, например, такие как Филадельфия.
2: Да. Сейчас
1: и Флорида.
2: Да, сейчас внутри Америки так или иначе одни люди переезжают в одну сторону, другие в другую. Но мы видим, что экономическая политика, она в разных штатах абсолютно разная, и бизнесы в том числе и вот из Калифорнии перебираются. А следующая новость связана с Трампом. И Трамп приказал генпрокурору Памеле Бонди не публиковать файлы Эпштейна, уверяет Марджори Тейлор Грин. По словам экс-конгрессвумен, президент якобы заявил, что в таком случае пострадают его друзья. Также Грин утверждает, что Трамп отправил ей сообщение, в котором якобы написал, что если ее сына убьют, то она это заслужила своим предательством. И раскол идет внутри республиканской партии, как ни крути. И опять же, все это связано с самим Трампом, потому что огромное количество скандалов. Хоть он пытается почистить вокруг себя зону, особенно то, что связано с делом Эпштейна, но это не получается, потому что даже те, кто его поддерживал, они требуют от него публикации файлов Эпштейна. И до конца, потому что та часть, которую опубликовали, она очень сильно почищена.
1: Все-таки люди хотят знать правду, начнем с этого.
2: Люди хотят знать правду, а то, что происходит, все говорит о том, что у господина Дональда Трампа рыльца в пушку. Чего-то он нам не хочет показывать, и уже столько месяцев прошло с его обещаний, с его слов, что я вам покажу все файлы, вся правда вскроется.
1: Но ты знаешь, даже некоторые файлы, которые уже вышли, они вызывают мурашки и просто ужас, если честно. И я боюсь представить, что же там еще они скрывают, эти файлы.
2: Да, и опять же, есть очень хорошая поговорка: скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. И только два факта: то, что P. Diddy был другом Трампа и Эпштейн был другом Трампа, уже очень о многом говорят. Согласитесь, что вот настолько таких совпадений не бывает, когда два человека, которые сейчас обвиняются в таких жестоких и ужасных делах, преступлениях, и они оба были связаны с Трампом.
1: Может быть, они не были прямо его друзьями, но, тем не менее, они были очень тесно с ним связаны. Еще вот такая у меня новость есть. Компания ExxonMobil и Chevron заявили, что не изменят свои планы по добыче нефти, несмотря на призывы администрации Трампа увеличить производство. Финансовый директор Exxon Нил Хансен сообщил, что стратегия в Пермском бассейне остается без изменения. Представитель Chevron Эймер Боннер подтвердила сохранение текущих планов. Давление со стороны властей связано с энергетическим кризисом, как мы знаем, связанный с войной с Ираном, которая сократила добычу в Персидском заливе и повлияла на переработку. Цены нефти достигли, как мы уже помним, больше $126 за баррель. Стоимость бензина в США превысила $4 за галлон. Правительство уже использовало стратегические нефтяные резервы и призвало отрасль увеличить бурение. Однако компании продолжают придерживаться довоенных стратегий. Chevron заявила, что ориентируется на рост свободного денежного потока, а не на увеличение объемов добычи. Exxon сообщила о чистой прибыли в 4,2 миллиарда в первом квартале, что на 46% меньше по сравнению с прошлым годом. И вот при этом акции обеих компаний с начала года выросли почти на 30%, несмотря на небольшое снижение в ходе торгов. Да, продолжается война, продолжается рост цен на бензин, потому что вчера

поговорить. Наша финальная новость. Губернатор Флориды начал поездки по стране, формируя основу для возможного участия в выборах президента США в 2028 году. 5 мая он выступил на конференции Milken Institute в Беверли-Хиллз и заявлен основным спикером на гала-вечере Республиканской партии Нью-Йорка 19 мая в отеле Плаза. 47-летний Десантис заявил, что рассматривает возможность баллотироваться, отметив наличие достаточного времени до 2028 года. В беседе с журналистом Чарльзом Гаспарино он отказался прямо подтвердить участие, но изложил тезисы, схожие с предвыборной программой. Часть сторонников движения МАГА относится к Рону Десантису настороженно и не считает его естественным преемником Дональда Трампа. Источник ссылается на слова инсайдеров. Многие лоялисты Трампа остаются скептичными к Десантису, несмотря на его попытки восстановить отношения с президентом после кампании 2024 года. Один из давних соратников Трампа заявил, что каким бы ни был его пиар, Рон никогда не станет наследником движения МАГА. Поживем увидим. Но мы видим, что республиканские ряды, они сейчас не так едины, потому что, опять же, еще раз напомню, политика Трампа, в частности, война, которая сейчас ведется с Ираном, и дела, которые связаны с Эпштейном, и еще ряд скандалов, которые, опять же, касаются Трампа, они продолжают вот этот раскол увеличивать. Ну и я думаю, что если все-таки демократы, они победят в Конгрессе, то это все приведет к тому, что рейтинги Трампа еще больше будут обваливаться, потому что руки у него будут связаны. И кто знает, может быть, дойдет и до импичмента. Посмотрим. Потому что пока, напоминаю, Трамп, он обходит все мыслимые и немыслимые правила. И столько у него было решений, которые не одно решение может привести к этому, а уже там огромное количество решений, которые были приняты им, те действия, которые он сделал, они вот каждая по отдельности может к импичменту привести, ну а вкупе это дает такой мощный задел для того, чтобы этот импичмент все-таки состоится в положительном ключе. Это были новости в США. Дальше Эд Ширан, Bad Habits на волнах радио Нового Торонто. Оставайтесь с нами.

мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали.

0: группа, главная роль, глупышка на миллион. Да, а есть у нас одно сообщение в чате. Доброе утро, я хочу передать привет всей Канаде. Держитесь, люди, скоро лето. Татьяна, вот такого вот желаю всем. Действительно, лето приближается, у нас уже май, а вот тепла пока мы... Хотя нет, вчера же появилось, сегодня
1: тепло.
0: Тоже у нас 17 градусов, так что все хорошо. Продолжаем рассказывать вам о сегодняшнем дне.
1: И вот... хочется рассказать, чем этот день отличается от других. И сегодня 5 мая, и сегодня Международный день принцесс.
0: Да.
1: И неважно, какая вы принцесса, настоящего королевства, либо, может быть, какого-то выдуманного.
0: Поддельного.
1: Почему сразу поддельного? Ну, ты же знаешь, например, папы часто называют своих дочек «мои принцессы». И вот для своих родителей дочка может быть девочку-принцессой. Почему нет? И вот ежегодно 5 мая в мире отмечают этот день. И этот праздник будоражит воображение как маленьких девочек, как я уже сказала, так уже и взрослых девушек. И даже очень взрослых, так как позволяет им провести сегодня день по-царски. И вот все девочки в детстве любили сказки, ну и мальчики, мне кажется, тоже. И головы девочек были заполнены принцессами, рыцарями, ведьмами, всякими единорогами и драконами. Ну согласись же, это так. И как-то было приятно верить, что все-таки это существует.
0: Да. Ох уж эти принцессы. Вот так вырастет такая принцесса. Потом я не хочу ничего делать, я хочу, чтобы вот ездить только на Мальдивы и все.
1: Смотря как воспитывать принцессу.
0: Вот,
1: но
0: и
1: все смотря равно...
0: какая принцесса, потому что все-таки принцесса это еще и ответственность за свою страну, как ни крути.
1: Да, соглашусь. Еще сегодня Международный день акушерки. То есть это те, кто помогает рождаться нам
0: всех
1: на свет.
0: Всех акушеров мы поздравляем и желаем им в их непростой профессии. Вот, чтобы у них все получалось. Еще День Европы сегодня отмечается. Дату в качестве Дня Европы, а именно 5 мая, утвердили в честь создания в 1949 году Совета Европы. Дело в том, что 9 мая ежегодно отмечают международный праздник День Европы и Европейского Союза, созданный в честь декларации или плана Шумана. И День Европы, отмечаемый 5 мая, символизирует единство и сотрудничество между европейскими народами, которые стремятся к общим целям мира, прогресса и процветания. И вот это время для подчеркивания важности солидарности, толерантности и уважения к разнообразию, которое характеризует Европу. Сегодняшний праздник проходит под эгидой Совета Европы, а День Европы под эгидой Европейского Союза. Так что вот...
1: Европу европейцев поздравляем.
0: Европу европейскую европейцев поздравляем. Также у нас сегодня еще много-много праздников, и вот некоторые из них перечислю. Например, День карикатуриста в США отмечается, 5 день мая в Мексике. Оригинально, 5 день, 5 мая.
1: 5 день, 5 мая, да.
0: Также День культуры португальскоязычных стран. Это Португалия, Маврикия, Ангола, Бразилия, Мозамбик. День детей в Японии, День концерта в США. День, национальный день учителя также в США отмечается, поэтому и учителей тоже можно поздравить. День ногтей, день борьбы с насилием и расизмом, день посадки деревьев, день конституции в Кыргызстане и день устрицы еще в США.
1: А еще сегодня день большого сэндвича. Если вы проголодались, то Bagel Plus на Shepherd & Butters готов приготовить вам очень вкусный сэндвич. Загляните обязательно.
0: Я так, мне кажется, ты там каждый день бываешь.
1: Не каждый день, но частенько. Потому что я очень люблю сэндвичи. Ты знаешь, спроси у меня, какая твоя любимая еда, я скажу, вот булки, всякие сэндвичи, бейглы. Это
0: я
1: вот
0: не буду спрашивать.
1: Мое. Почему? Ну спроси.
0: Ты же сама все рассказала.
1: А я могу больше.
0: Но какие же еще приметы сегодня? Если кукушка часто кукует, будет хорошая погода. Гроза в этот день предвещала отличный урожай, а если утро 5 мая было туманным, то начинать... Пассивные работы еще рано, так что не надо пассивные работы начинать.
1: Подожди, но у нас утро было не туманным, оно,
0: да?
1: Кстати, было солнечным,
0: ну
1: но сейчас, по крайней мере, в Торонто небо затянулось, и, возможно, даже будет гроза. А еще я тебе, знаешь, что хочу сказать, что я давненько не слышала кукушку.
0: Ку-ку.
1: Ку-ку, мой мальчик. Помнишь такой мультик?
0: И еще, кстати, сегодня, вот сколько звезд на небе сегодня вы увидите, столько ждите хороших новостей. Вот будем надеяться, что у нас сегодня огромное количество будет звезд на небе, и новостей хороших тоже будет много. Сейчас Альваро Солер, Animal на волнах радио Нового Торонто, ну а впереди еще наш рассказ про то, какие события происходили на протяжении всей истории, так что оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся к вам и расскажем, какие же события происходили за всю историю человечества 5 мая. Христофор Колумб высадился на Ямайке в 1494 году, а в 553-м в Константинополе начался Второй Константинопольский собор, или Пятый Вселенский собор, в работе которого приняло участие 165 епископов.
1: Также в 1260 году Хубилай, это внук Чингисхана, стал каганом императором Монгольской империи. Ну а на Волыни в Остроге печатник Иван Федорович издал первый календарь поэта Андрея Римши. Также произошло в 1789 году открытие Генеральных штатов в Версале.
0: В 1893 году начался один из крупнейших экономических кризисов в США. Произошло резкое падение биржевых цен, обанкротилось около 15 тысяч предприятий. Я напомню, 1893 год. А Коко Шанель выпустила в продажу свой знаменитый парфюм «Шанель номер 5» в 1921 году. В 1945 году немецкие войска капитулировали в Баварии и Западной Австрии. Это было, да, знаменательное событие.
1: Ну, вообще, если говорить про события, то их сегодня такое достаточно большое количество. И вот ты сказала про 1893 год, то, что в США кризис. Сколько еще будет кризисов в США? Вот еще тогда американцы не знали, а их будет большое количество. Алан Шепард стал первым американцем, летевшим в космос. И также первое одновременное восхождение на Эверест двумя командами с разных сторон произошло, и первая прямая телетрансляция с его вершины в 1988 году. И напоследок еще хочу сказать, что в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых победу в третий раз подряд одержала лейбористская партия, а Тони Блэр в третий раз стал премьер-министром страны.
0: А в 1999 году впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.
1: Ну и у кого же день рождения были 5 мая? Датский философ и теолог, основатель экзистенциализма Сørèn Kierkegaard. Кстати, вот мое изучение философии началось именно с Кьеркегора. И его имя я очень хорошо запомнил.
0: Вас гоняли в институте?
1: Нас не гоняли, мы изучали философию. И по-настоящему спасибо моему педагогу Василию Ивановичу за то, что... Кузин его фамилия была, Василий Иванович Кузин. За то, что вот он привил любовь к философии, потому что его подход, это, конечно, очень круто было. И там мы не учили это все.
0: Не зубрили, ты хотел сказать.
1: Не зубрили, да. А мы это все вот в игровой форме. То есть мы должны были доказать теорию одних, теорию других. И вот, конечно, такой подход, он делает философию живой.
0: Это хорошо, когда есть такие преподаватели, потому что у нас философия была скучна, неинтересна, а еще наш преподаватель был сексист. Я даже скажу.
1: И пил, наверное, еще. Выпивал?
0: Да.
1: Вот. Многие философы... Я учился в двух институтах, и в первом институте вот у меня как раз такая была философия. А вот когда я заканчивал театральный, там совсем другой был подход, и поэтому...
0: И поэтому она была интересная.
1: Кьеркегор в моей памяти остался.
0: В 1846 году родился польский писатель, нобелевский лауреат по литературе Генрик Сенкевич. А еще сегодня день рождения у Адель, это британская певица, я напомню, и у нее даже Грэмми есть.
1: Ну, помимо этого, еще сегодня Карл Маркс родился, это политический мыслитель, основатель марксизма, и человек, который очень много наворотил, вернее, его книга, его вот эти вот вместе с Энгельсом, они там много всего создали.
0: Много всего создали и сделали, да.
1: Да-да-да, и такое неоднозначно это все. Ну и если еще говорить, то американский певец Крис Браун также родился в этот день, и хочется еще вспомнить главу украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, который тоже родился в 1970 году.
0: Что ж, всех именинников мы поздравляем. Если у вас день рождения, либо у ваших родственников, у друзей, вы можете всегда написать в наш чат и поздравить, и мы обязательно прочитаем эти поздравления и поставим какую-нибудь песню.
1: Да, вы можете и песню тоже заказать, потому что вполне себе возможно... любимую песню услышит именинник в этот день. Так что мечты сбываются на волнах радио Нового Торонто. Дальше у нас Йики, Lost Ways и Catherine Sunday. Прямо сейчас Prisoner на волнах радио Нового Торонто.

0: Саш, у меня машина сломалась. Что мне делать?
1: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Tire Domain есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Tire Domain. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Tire Domain. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
2: Коровка дает молоко, а потом приходит полезная закваска Vivo и делает из молочка вкусный йогурт. Коровка довольна. И я тоже.
3: Для самых любимых только самые натуральные. Полезные живые закваски Vivo. Готовьте йогурты сами, без вредных добавок и консервантов. Ищите закваски Vivo в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари. Или покупайте на сайте vivocultures.com.
4: Псилин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Kill Street в City of One. Или посетите веб-сайт cylinfurniture.com.
5: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
6: Бейгл Плас. Твой вкусный старт дня.
5: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
7: Открытый ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
5: Бейгл Плас. Вкус, которому хочется возвращаться.
8: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Заводная песня Карл Джи только что прозвучала. И песня называется «Go Cara». Не знаю, как вы, а мне очень понравилось и захотелось сразу танцевать. А я хочу рассказать о таком событии, как Met Gala. Скажи, Жень, ты слышал про него?
1: Ну да, конечно.
0: Это, конечно, знаменательное событие, и вот буквально оно прошло вчера. И я бы хотела рассказать вообще, что это за событие, когда оно проходит, чем знаменито и что было в этом году. Вообще, что такое Met Gala и почему все хотят туда попасть? Давайте поговорим. Met Gala – одно из самых масштабных событий в мире моды. Каждый год все деятели моды и звезды первой величины собираются в Нью-Йорке в Музее искусств Метрополитен, чтобы посоревноваться друг с другом в силе воображения и продемонстрировать самые безумные и красивые наряды. И история же этого мероприятия. Давайте сначала это обсудим. Первый бал Института костюма появился синхронно с самим музеем моды, который открылся при Метрополитен-музее в 1948 году. Основала его Элеонор Ламберт, которую любят называть крестной матерью американской моды. Эта деятельная дама как раз-таки придумала неделю моды в Нью-Йорке, впервые привезла коллекции американских дизайнеров в разные страны и еще умерла 100 лет назад. Вот такой вот факт.
1: На первом... Ужас, какие-то рассказываешь нам тут в прямом эфире.
0: Почему? Ну, это же было давно. В 1948 году открылся первый Met Gala. И на первом балу в истории Института костюма входной билет для всех желающих стоил $50. В стоимость входила и аренда платья, которую гости могли выбрать из фонда музея. Когда же Met Gala стал главным событием моды, и вот это произошло в 1972 году, когда Диана Вриланд перенесла с кресла главреда Vogue в кресло консультанта Института костюма, и в этот момент все изменилось. Она приняла решение превратить рядовой ужин с рассадкой в зрелищный ивент, слава о котором разойдется далеко за пределы Нью-Йорка.
1: Ну, знаешь, вот вообще про про Met Gala говорят, что это такой...
0: Сатанинский праздник.
1: Рынок тщеславия. Рынок тщеславия, потому что люди вот именно максимально дорогие наряды покупают, делают дорогие макияжи, то есть показывают все.
0: Пафос такой, да?
1: Да, максимальный пафос. И вот часто показывают Met Gala, фотографии оттуда, например, с какими-то бедными районами Африки. То есть насколько разная жизнь у людей. И, если честно, вот я с этим согласен, потому что вместо такого пафоса лучше бы сделать какой-то благотворительную...
0: Пусть даже тоже это будет благотворительный какой-то вечер, но деньги пойдут, например, бедным странам. И вот я тебе хочу сказать, что очень часто Met Gala связывают с тайными обществами. В сети часто обсуждают символику на нарядах Met Gala и проводят параллели с масонскими или вот этими иллюминатскими знаками. Даже такое есть. То есть, представляешь?
1: Да. Я тоже много видел вот теории заговоров там, по поводу Met Gala и так далее.
0: Да. Но вернемся к истории.
2: Слышу твой голос, он монотонно так
0: правит. Я напомню, Met Gala навсегда переехал в Метрополь. Постепенно погружались в мрак нижнего этажа музея, где проходила сама выставка. При этом галерея окутывалась парфюмом, каждый год разным. Аромат подбирали под тематику вечеринки. Немедийные особы тоже могли прийти на вечер, однако после официальной части ужина за символическую плату в $100. Это в 1972 году. Напомню. Представителем Met Gala с 2014 года является главный редактор американского Vogue Анна Вентур. И помимо нее каждый год на мероприятие приезжают почетные члены мероприятия. Такие как Карл Лагерфельд, Джанни Версачи. Они были первыми дизайнерами, выбранными сопредседателями вечера в 1995 году. И с тех пор многих дизайнеров и инсайдеров моды в гала-концерте также принимали участие различные знаменитости. Вот ты бы хотел попасть на Met Gala? Ты знаешь вообще, сколько стоит билет?
1: Я бы не хотел.
0: Да, не хотел бы?
1: Нет.
0: Все-таки нет? А мне почему-то хотелось бы.
1: Знаешь, вот это вот тщеславие, вот это вот то, что там происходит, ну, мне как-то это неинтересно.
0: Ну, не обязательно же тщеславие. Подожди, ну, не обязательно тщеславие. Это необычные наряды, получается. Это влияние моды. Также, насколько я знаю, все-таки что-то идет в благотворительность, вроде бы, но я не уверена. По-моему, это идет в благотворительность моде или что-то такое. Но лучше бы, конечно, эти деньги шли на помощь людям, животным, нашей планете, в конце концов. И давай же послушаем, сколько же стоит билетик.
1: Ну, давай.
0: Если у тебя нет знакомого главного редактора, ты не его друг, то выход один – это купить билет, потому что в основном всех знаменитостей приглашают. Стоит он очень дорого – $30 000, и это только за вход. А если ты вот хочешь еще посидеть за столиком, то нужно заплатить $275 000. Представляешь, и такими цифрами поделилась сама Анна Вентур еще в прошлом году. И деньги от продаж идут на развитие института костюма. То есть они идут в моду все-таки, как мы с тобой и обсудили.
1: Ох, да.
0: И вот некоторые знаменитости, они принципиально не посещают Мэтт-гала, а некоторых даже не приглашают. Но об этом мы поговорим после музыкальной паузы.
1: Да, сейчас дуэт, такие дела, лайков не будет, но я говорю, все-таки пишите к нам в чат и делитесь своим мнением. А пока давайте послушаем песню.
3: Инстаграм стал на мне ставить эксперимент. Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров. Я плохо сплю. Настоящий социализм. Теперь у всех все одинаково.

0: российском сегменте Инстаграм стал на мне ставить эксперимент.
1: Лайков не будет!
0: Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров.

0: Снова вырываемся в прямой эфир. Напоминаю, что сегодня 5 мая, шоу «Новый день» в самом разгаре. В прямом эфире Ирина Белая и Евгений Клеменов. И готовы продолжить рассказывать про Мэтт-гала.
1: Ну, если готовы, значит, рассказывай.
0: Да, мы готовы и в самом разгаре. И вот что же такое, продолжаем говорить, Мэтт-гала и какие же темы создают? Значит, Мэтт-гала знаменит собой открытие ежегодной выставки моды Института костюма. И темы выставки задают тон всему мероприятию, и приглашенные должны одеться соответственно. Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон объяснил, что выбирает злободневные темы, определяющие культурный сдвиг, намечающийся или состоявшийся. А главный редактор Vogue Анна Вентур лично занимается организацией вечера от спонсоров до гест-листа и даже схемы рассадки. То есть главный организатор это все делает. То есть у него нет помощников. Понятно, что возможно, скорее всего, эти помощники что-то подготавливают, а она за ними уже проверяет и контролирует. И какие же темы бывают? Например, в 2017 году знаменитости шли по красной ковровой дорожке в ярких нарядах с авангардным дизайном. Темой вечера была заявлена Рэй Кавубо, дизайнеры авангардного японского бренда. В этом году, вот вчера то, что событие прошло, потому что оно проходит первый понедельник мая, каждый год, на минуточку. Я, по-моему, этого не говорила. И вчера была тема искусства, то есть даже очень многие знаменитости одевались как с картины или как произведение искусства. И почему все дизайнеры хотят все-таки попасть на Мэтт-гала? Что такое? И для дизайнеров подобрать для звезд подходящей теме вечера наряд на Мэтт-гала это еще и возможность прославиться. Например, в 2015 году Риана надела на бал платье с огромным желтым шлейфом, которое прозвали платье-омлет. И до сих пор включается в подборки самых запоминающихся нарядов Мэтт-гала. И из-за этого мы узнали об авторе этого платья, китайском дизайнере Гуо Пэй. И что же происходит после дороги? Давайте поговорим. То есть звезды прошли по красной дорожке, а что же скрывается за дверьми? И Мэтт-гала приобрел статус едва ли не таинства после того, как в 2015 году организаторы наложили запрет на съемку внутри музея. Однако за закрытыми дверьми не происходит ничего экстраординарного. Гостей вечера встречают, приветствуют коктейлем, они осматривают выставку Метрополитен-музея и садятся за столики гала-ужина. Приглашенных на мероприятие каждый год ждет мощный лайн-ап, знаменитости танцуют под хиты Мадонны, например, и Рианы. Вот так.
1: Именно Мадонны и Рианы?
0: Ну, например, я же сказала, не обязательно прям вот. И каждый год кто-то обязательно выделяется. Даже есть списки у журналов, значит, у кого было провальное платье или провальный наряд, а кто выделился. И вот я уже видела,
1: что... А кто вообще определяет, провальное, непровальное? Это же, ну, такая вкусовщина на самом деле.
0: И вкусовщина, и нет в то же время, потому что все-таки же есть дизайнеры и есть редакторы модных журналов, которые определяют это.
1: Вот есть, опять же, камон.
0: Опять кружок лиц каких-то, ну, есть, да, которых это все...
1: Да, вот сидят там пять человек и решают, так, у этого будет плохой костюм, у этого будет хороший костюм, но это же
0: не будет,
1: себе.
0: А был.
1: Ну, был. Я это имел в виду.
0: Но все-таки меня больше всего поражает, что это такое масштабное мероприятие, билет на него можно приобрести за баснословные деньги, и это благотворительное мероприятие, а только деньги вкладываются снова в богатых, получается.
1: Да, я вот про это и говорю.
0: Вот это меня больше всего волнует. Лучше бы планету очистили от пластика, вот серьезно.
1: Так, продолжаем очищать планету от пластика и слушать хорошую музыку. У нас дальше Саруханов прямо сейчас звучит. У нас на волнах радио Нового Торонто.

Итак, ну что же, мы возвращаемся. Возвращаемся, музыку мы послушали. Ну и поговорим мы о актерских навыках, которые пригодятся каждому. Потому что я как актер и как режиссер, и как ведущий,

0: И настоящие профессионалы работают над собой круглые сутки до конца жизни. И вот здесь я знаю, что есть много коллективов, которые ставят спектакли. Но опять же, это далеко вообще от профессионального театра по одной простой причине.
1: То есть это любители, ты хочешь сказать?
0: Да, это любители. Они берут пьесу, начинают там учить роли и ставят спектакль. Но прежде чем поставить спектакль, человек должен быть подготовлен к этому. Потому что есть правила, как в любой профессии. Хирург — это не тот, который взял, просто разрезал и зашил. Хирург — это человек, который на это учится очень долгое время, и в профессии хирурга есть свои навыки, свои знания. То же самое у бухгалтера. Это не только человек, который берет и считает приход и расход. Бухгалтер, он опять же обладает там, какие-то законы знает, правила и так далее. То же самое в актерском мастерстве. То есть актером ты просто так не можешь стать. Ты должен обладать навыками. И вот эти навыки, они помогают и в обычной жизни. И что же это за навыки? Например, объекты внимания. На сцене существует огромное количество объектов внимания. Артисты должны уметь улавливать малейшее движение партнера, читать партнера, ведь это, от этого зависит обратная реакция. А ведь еще есть реквизит, декорации. Актеру важно уметь замечать детали и реагировать на них. И вот часто мы куда-то бежим и в суете не замечаем многих вещей. Мы невнимательны друг к другу. И вот спросите, какой цвет глаз у вашего лучшего друга, а ведь это тоже объект внимания, и из-за нашей невнимательности появляется недосказанность и недопонимание. И это касается не только людей. Иногда катарсис случается не от чьих-то слов или какого-то масштабного действия. С дерева может красиво падать листок, и это становится причиной восхищения. И японцы, например, люди очень наблюдательные. Что же это вообще дает? Ну, это повысит чуткость, и вы обретете новый взгляд на привычные вещи. Ну и плюс ко всему, когда вы вот улавливаете, когда вы максимально внимательны, вы видите мимику человека, вы понимаете лучше человека, и это очень сильно помогает при коммуникабельности. При коммуникации. Вот.
1: Да,
0: вы, потому
1: при
0: что вы коммуникабельны.
1: И коммуницируете с людьми.
0: Да-да-да, и поэтому вот это важно, как мне кажется. Концентрируйтесь на мелочах, задавайте себе вопросы. Что нового я вижу в здании, мимо которого прохожу каждый день? Что нового я сегодня замечаю в знакомом человеке? И это даст вам новизну жизни, это даст вам ощущение того, что вокруг вас происходит гораздо больше, нежели вы замечали раньше. Также еще один важный момент, один такой важный навык от профессиональных актеров – это подготовленная импровизация. Да, именно подготовленная импровизация. То есть, когда ты не с пустого места сразу кидаешься, а вот надо подготовиться. Что это такое? Есть такая хорошая фраза. Любая импровизация должна быть хорошо спланирована. И это вот актерская такая поговорка, если хотите. Но как так? Ведь импровизация — это здесь и сейчас. Как ее можно подготовить? Оказывается, не просто можно, но и нужно. Партнер забывает текст. В зрительном зале громко звонит телефон. Что-нибудь ломается или падает. Форс-мажорных ситуаций масса. И стоит ли говорить, что в реальной жизни их еще больше? И вот научитесь выходить из неловких ситуаций, и вы обретете уверенность в себе. Как этому научиться? Если вам предстоит важный разговор, и вы уже знаете его тему, проанализируйте возможные варианты развития беседы и заранее подготовьте достойный ответ на каждый из них. Расширяйте кругозор и словарный запас. Вместо вылетевшего из головы слова можно подобрать синоним. Не забывайте использовать юмор. Рассказанный в тему анекдот сделает вас победителем, а спонтанно придуманная шутка зачастую оказывается лучшей заготовкой. И... конечно, импровизировать в любой ситуации это дорогого стоит. Ну и раскрепощение. Вообще, один из главных моментов в актерской профессии – раскрепощение. Немногие без какой-либо подготовки могут выйти на сцену и, оказавшись под пристальным взглядом 500 пар глаз, показать класс. В обычной жизни подобных ситуаций тоже масса. У многих коленки начинают дрожать от одной мысли о том, что их ожидает публичное выступление. И перед выходом к аудитории коленки ходят ходуном. Во рту становится сухо, а от напускной уверенности не остается и следа. Но все проходит с опытом. После работы над собой вы перестанете постоянно спрашивать себя, а не буду ли я выглядеть глупо? Расширьте зону комфорта. Как этому научиться? Упражнение из актерского курса перекочевало в практике многих тренеров личностного роста. Девушка в качестве первого этапа красит губы яркой помадой, подходит к незнакомым людям и спрашивает,

0: мне идет этот цвет. Парень то же самое может сделать с любым элементом одежды. Вполне можно услышать негативную реакцию, и это нормально. Важно осознать, что вы воспринимаете чужие слова и почему. Через какое-то время вы будете настолько гармонично себя чувствовать, что даже выгул примотанного к проволоке кирпича вместо собаки не доставит вам дискомфорта. И действительно, я проводил целые тренинги, которые были связаны как раз с раскрепощением. А группа людей от меня получала задания, и они делали эти задания на улице, то есть подходили к прохожим, задавали вопросы, ставили себя в неловкие ситуации, пели песни, читали стихи. То есть выглядели глупо, обычно этого люди не делают. И это максимальный выход из зоны комфорта. И когда человек понимает, что да, я сейчас вот подошел и спросил, а красиво ли у меня лицо там, допустим, или оцените мою улыбку от 1 до 10. И когда он видит, что на самом деле-то ничего страшного не происходит. Ну да, кто-то сказал, что вот дурак какой-то. Ну и что? Ну сказал и сказал. Все, этот человек прошел мимо, и на вас это никак не отражается абсолютно. И у тебя вырабатывается иммунитет. Поэтому такие тренинги, они работают, и они нужны, и они действительно помогают. И поэтому если хотите быть раскрепощенным, обращайтесь.
1: Я представляю, если у нас здесь в Канаде кто-то подойдет кому-то на улице и начнет что-то там просить.
0: Ты знаешь, в Канаде люди, они очень лояльны, и поэтому, мне кажется, здесь даже это проще сделать.
1: Ты думаешь? А самый главный же фактор, что просить нельзя, да, получается?
0: Ну, там много своих правил, я их сейчас не буду в прямом эфире тут рассказывать.
1: Поэтому, нужно прийти на тренинг, да?
0: Если хотите, могу рассказать непосредственно уже на тренинге. Ну и что могу сказать? Давайте сделаем паузу, послушаем Мари Крэмбери по волнам, ну а дальше еще расскажу, как актерские навыки могут помочь нам в жизни, при помощи чего мы станем более свободными и уверенными. Оставайтесь с нами.

0: Ну что же, возвращаемся мы в прямой эфир. Напоминаю, что у нас есть чат, куда вы можете писать, оставлять свои сообщения. Ну а самые интересные мы, конечно же, прочитаем. Итак, еще какие же навыки актерские помогают нам в обычной жизни, что можно позаимствовать у них для того, чтобы усовершенствоваться? Управление речью. Это одна из самых важных вещей для актера. Не зря в театральном вузе есть предмет сценическая речь, который преподает на протяжении всего обучения. И вот в повседневной жизни многие не особо следят за тем, что и как они произносят, хотя коммуникации происходят постоянно. Дома, на работе, с коллегами, с любимыми. Если вы хотите, чтобы ваши слова лучше воспринимались, обратите внимание на все элементы: тембр голоса, интонацию, четкость произношения и дыхание. Потому что если вы управляете своим голосом, то вы можете
1: управлять
0: в любой ситуации подстроить свой голос под нужное. То есть, когда вам нужно быть убедительным, вы включаете дикцию, вы включаете четкость и силу голоса. Когда вам нужно, например, быть романтичным, вы тоже можете включать свой голос, подключать его и действовать уже по-другому. Но, в общем, в любой ситуации вы будете на коне. И как этому научиться? Работать над подачей, практиковать скороговорки, заботиться о своих связках. Ну или приходить ко мне на тренинги. Да, там я тоже помогу. Еще, разбор роли. Каждый актер во время работы над ролью оправдывает своего персонажа, пытается понять, кто этот человек, что он значит в данной ситуации, какие у него отношения с другими героями и как он общается с начальством, с подчиненными, с близкими. Из этих моментов складывается понимание, что это за человек и как его играть. И вот хороший драматург, он всегда до мелочей продумывает своих героев и закладывает глубокие причинно-следственные связи, даже в незначительных персонажей. А наша жизнь — это самый крутой драматург. Что же это дает? Научитесь принимать себя и других. И как же этому научиться? Нужно задавать вопросы. Иногда правильная формулировка разрешает возникшие недопонимания с другими людьми и помогает обрести гармонию с самим собой. И вот бонус развития памяти. Актерам постоянно приходится быстро учить и держать в голове отрывки из десятков произведений. И вот три простых совета, которые помогут вам запомнить важный текст. Перепишите текст своей рукой. Наверняка в школе при подготовке шпаргалок вы замечали, что после их написания они, в общем-то, и не особо нужны. И здесь работает тот же принцип. Держите текст перед глазами, поставьте его на заставку телефона, повесьте на кухне, и так вы сможете спонтанно проговаривать его. Ну и разложите текст на действие. Чаще всего он учится для публичного выступления. Будь то защита диплома или тост на свадьбе, и во время речи вы вряд ли будете стоять по стойке смирно. Продумайте заранее, чем будут заняты руки, какие жесты подчеркнут ваши слова. Ну и еще один совет от меня. Когда вы о чем-то рассказываете, представляйте это. И вот эти образы, которые возникают за вашим текстом, они помогут вам вспоминать. То есть это будет как план такой, только в виде образов. И это помогает вам вспоминать текст.
1: У тебя работает этот план? Ты часто им пользуешься?
0: Постоянно.
1: То есть, а что за образы?
0: Ну, например, когда вы начинаете там говорить о том, что наша задача – сделать наш отдел продаж максимально эффективным. Вы в этот момент представляете, ну, и если
1: Волка
0: вы говорите…
1: Волка с Уолл-стрит.
0: Например.
1: А ты не запутаешься? То есть ты думаешь об одном, говоришь о другом, и вот эти вот образы у тебя переплетаются.
0: Не-не-не, ты должен образы подключать те, которые подходят к твоему тексту.
1: Но ты не будешь на это отвлекаться?
0: Нет.
1: То есть мозг у тебя работает на одно и в то же время работает на другое вместе с речевым аппаратом. Мне кажется, можно запутаться.
0: Нет, это происходит автоматически, потому что ты доходишь до определенного пункта, и ты сразу себе представляешь, что, какой образ ты там зафиксировал. Потому что у тебя все равно твоя речь, она должна быть структурирована, она должна быть поделена на определенное дело. То есть начало, потом я говорю вот об этом, потом говорю об этом, об этом, об этом, об этом.
1: Хороший вопрос. А когда ты зазубриваешь, я не знаю, там в школе стихотворение, либо текст какой-то, вот как актер ты учил, ты каким образом его вспоминаешь? Как он у тебя в голове воспроизводится?
0: Точно так же.
1: С образами?
0: Из образов, да.
1: Абсолютно. А у меня нет, образ. Например, я не представляю, как можно это сделать из образов. У меня, знаешь, как бегущая строка, фактически. Перед глазами этот текст, как бегущая строка.
0: Вот, и вот в этом наше отличие. Когда у тебя бегущая строка, оно не несет никакой информации, не несет никаких эмоций. А когда ты представляешь образы, там, допустим...
1: А мне тяжело представить образы, потому что я сразу забываю текст. Когда у меня, грубо говоря, текст перед глазами, ну, как я уже сказала, либо это бегущая строка, либо это просто вот текст, как будто он на бумаге у меня в голове, то я его помню. Но если я отвлекусь от этого вот текста, от этой бумаги, которая у меня в голове, я забуду.
0: Вот, потому что ты не была в актерской школе, и у тебя не выработаны эти навыки, который помогает запоминать текст. Но как только ты начнешь с этим работать, оно постепенно-постепенно придет и дойдет до автоматизма. На этом у меня сегодня все. И если вам вот что-то непонятно, напишите в чат, и я все объясню. Опять же, это были навыки актеров, которые помогают нам и в жизни стать более убедительным, более харизматичным и более уверенным в себе. Дальше у нас Эдвард Майя, Miracle of Life на волнах радио Нова Торонто.

0: Итак, ну что же, мы возвращаемся, и прямо сейчас второй выпуск канадских новостей. И начну я вот с чего. Сегодня премьер-министр Канады объявит нового генерал-губернатора. Карни сегодня представляет нового генерал-губернатора Канады. Объявление это было ведущего пресс-конференции в Оттаве. Генерал-губернатор объединяет монархию по рекомендациям премьер-министра. Обычно срок полномочий составляет 5 лет у него. И вот текущий губернатор Канады Мэри Саймон достигнет своего... снимет свои полномочия в июле. Она стала первой представительницей стран по этому посту. И вот ранее в СМИ появилась информация, что Саймон ее... что Саймон подыскивает новое жилье. Это потребовало скорой смены генерал-губернатора. Так что генерал-губернатор меняется. Мы ждем, кто же будет на новом посту.
1: Да, мы ждем, кто же будет на новом посту, и расскажем еще, что такое белый паспорт в Канаде. И вот в Канаде существует особый тип паспорта, о котором многие даже не слышали. Он совсем не похож на привычный темно-синий документ. Речь идет о так называемом белом паспорте, временном проездном документе, который выдают в исключительных обстоятельствах. Хотя большинство канадцев знакомы только с обычным паспортом, на самом деле существует несколько видов паспортов, включая дипломатические, служебные и временные. Белый паспорт – это временный документ с ограниченным сроком действия, который выдают гражданам Канады за границей в срочных ситуациях. Например, если их обычный паспорт утерян, украден или находится в процессе оформления. Он отличается не только цветом обложки, но и своими возможностями. Такой паспорт предназначен исключительно для краткосрочного использования и не заменяет полноценный стандартный документ. Как правило, его выдают только при наличии подтвержденной срочной необходимости в поездке, и действует он ограниченное время, максимум до 1 года. Кроме того, получатель обязан позже обменять его на обычный паспорт. Несмотря на то, что документ выглядит необычно, он остается официальным канадским паспортом и позволяет путешествовать, хотя некоторые страны могут накладывать дополнительные ограничения на его использование. Факт существования белого паспорта удивляет многих канадцев, поскольку он редко встречается и используется только в специфических ситуациях. Вот у меня знакомые вообще даже понятия, мне кажется, не имеют о существовании такого паспорта, так же, как и я, потому что все мы привыкли и все мы думаем, что паспорт только один синенький, а вот нет.
0: Ну, вообще, я знаю, что в некоторых странах есть белые паспорта. То есть, когда человек вообще утрачивает любое гражданство, то ему выдают вот такой вот белый паспорт.
1: А кто ему выдает? Его страна ему не может выдать такой белый паспорт, потому
0: страна.
1: Что он же не является гражданином
0: не
1: этой страны.
0: Не его страна. То есть, ты находишься в стране, вот, в которой ты находишься, ты можешь попросить у них такой белый паспорт, временный как бы паспорт.
1: А если ты не являешься гражданином этой страны, как тебе выдадут этот паспорт, если ты в этой стране находишься?
0: Так это не паспорт гражданина страны.
1: Это документ.
0: Это документ, да. Но это белый паспорт он называется.
1: Это может быть не паспорт.
0: Это паспорт.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Итак, 115 тысяч долларов и Франсуа Лего. Новость именно об этом. Правительство Квебека заключило контракт на сумму 115 тысяч долларов маркетинговому агентству Spritz, чтобы помочь бывшему премьер-министру Франсуа Лего адаптироваться к жизни после политики. Эта компания в течение года будет вести его социальные сети. Согласно закону об исполнительной власти, бывший глава правительства действительно может получать определенную поддержку, чтобы пережить сложный период после завершения своих полномочий. Правила ограничивают стоимость таких услуг суммой, равной максимальной годовой зарплате политического советника. Отсюда и цифра в 115 тысяч долларов. В данном случае контракт получила маркетинговая компания Spritz. В ее обязанности входит административная поддержка, работа с документами, ведение календаря, организация различных мероприятий, а также управление социальными сетями. Все законно, но остается вопрос – а так уж необходимо ли оплачивать ведение социальных сетей бывшему премьер-министру в течение целого года? Когда издание Journal de Montréal спросило об этом Министерство исполнительного совета, там ответили, что сегодня социальные сети, как и переписка, являются способом общения с людьми. Правда, почему экс-премьер нуждается в ассистенте по общению с людьми, понятнее не стало. Ну и вообще, почему он сам не может вести социальные сети? Стоит отметить, что бывший премьер-министр Филипп Куяр также получал похожую поддержку после поражения на выборах 2018 года. Именно тогда были приняты действующие нынче правила. Другие премьер-министры в прошлом тоже пользовались административным сопровождением, однако в министерстве утверждают, что сравнивать эти контракты напрямую нельзя, поскольку раньше действовали другие условия. Тем, кто переживал за судьбу аккаунта Франсуа Лего, можно успокоиться. В агентстве Spritz заявляют, что работают всем сердцем и душой, чтобы их клиенты блистали в социальных сетях. Я не знаю, как это комментировать. Может быть, у вас найдется какой-то комментарий для этой новости, потому что у меня, кроме как недоумения и недоумения, мягко говоря, никаких чувств я больше к этому не испытываю, потому что человек и так занимал главенствующую должность. Человек, который зарабатывал хорошие деньги. Человек, которого знает вся страна. И плюс еще, после всего, что вот все, что было, он и так получил известность. Он получал поддержку. Я думаю, что такой человек, после того, как ты был премьер-министром, любая организация тебя примет на работу с распростертыми объятиями. И тут вдруг этот человек еще нуждается в том, чтобы ему выделялось 115 тысяч долларов на маркетинг, на социальные сети. А не много ли 115 тысяч долларов в год на социальные сети?
1: Конечно же, это очень много. И да, не хотелось бы, чтобы деньги уходили, уплывали, утекали из бюджета на вот такое вот. Все больше канадцев направляют налоговые возвраты на сбережения и инвестиции на фоне экономической неопределенности. Согласно исследованию, 47% респондентов планируют отложить возврат против 29% годов ранее. Наиболее заметный рост наблюдается среди поколения Z. 63% намерены отложить средства, а только 33% инвестировать. По словам представителя компании банка Айрона Кларка, для многих молодых канадцев инвестиции стали доступнее благодаря счетам с налоговыми льготами, что способствует формированию долгосрочной финансовой устойчивости. И одновременно канадцы реже тратят возвраты на поездки и крупные покупки. Более трети опрошенных планируют направить средства на погашение долгов, а около четверти на повседневные расходы. И вот я напомню, что крайний срок подачи налоговых деклараций был 30 апреля, а для самозанятых 15 июня. И вот на самом деле, что я хочу сказать, что качество жизни действительно ухудшилось. Если раньше возвраты тратились действительно на какие-то поездки, можно было отдохнуть, то сейчас на закрытие каких-то базовых потребностей эти возвраты мы тратим.
0: Да, базовые потребности. И сейчас все больше и больше людей, которые выживают. И ты, когда находишься вот в такой ситуации, конечно, ни о чем больше другом думать не можешь, как только о том, где взять деньги, что я буду есть завтра, как мне платить по счетам. И, конечно, это стресс, который накрывает, особенно это касается людей, которые сюда приехали, и у них нет каких-то сбережений, например, как вот у канадцев, потому что...
1: Или нет даже документов, потому что из-за этого они не могут и сбережения накопить в том числе.
0: Да, а из-за того, что у тебя нет пиара, тебе теперь еще и не дают кредиты. Не то, что кредиты, даже автокредит человек без пиара получить не может. И вот сейчас в Канаде идет такая абсолютная дискриминация. То есть, если у тебя нет пиара, то ты уже не человек. Кредит тебе не дают. Автомобиль ты купить не можешь.
1: Зачем вы тогда сюда гоните людей с ворк-пермитами?
0: Да, и это, конечно, возмутительно, потому что Канада себя называет демократической страной, но кроме как дискриминации я это назвать не могу. И в заключение еще одна новость. Житель Монреаля подал иск на 20 с лишним миллионов долларов против дилерского центра Ferrari Quebec и ряда других сторон, утверждая, что взрыв автомобиля в салоне произошел из-за грубой небрежности и холодного обращения. Согласно судебным документам, автомобиль, который взорвался, Ferrari 360, находившийся на реализации, принадлежавший предпринимателю из Квебека Люку Пуарье. Дилерский центр принадлежит бизнесмену и филантропу Гаду Бретону, президенту Holland Automotive Group. И что же произошло? Ричард Папазян из Монреаля ранее внес депозит в размере 20 тысяч долларов на покупку Ferrari 296 GTS Флорана в 2022 году. Позже он начал рассматривать и другие варианты автомобилей. 7 августа 2024 года он посетил дилерский центр Ferrari Quebec на улице Жан Талон Квест. И, по словам истца, консультант предложил ему ознакомиться с другими автомобилями, включая поддержанные. И затем Папазяна пригласили на второй этаж, где ему показали Ferrari 360 Pista Spider, принадлежавший Люку Пуарье. Сотрудник салона попытался запустить двигатель несколько раз, чтобы продемонстрировать впечатляющий звук автомобиля. Вместо этого произошел не менее впечатляющий взрыв, а сам Папазян оказался в огне. Пострадавшего доставили в ожоговый центр в критическом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Он получил ожоги 2-3 степени, более чем на 56% тела. Ему потребовалось несколько операций, включая пересадку кожи, а также диализ из-за ухудшения функций почек. Его жена взяла отпуск на неопределенное время, чтобы ухаживать за ним. Примерно через 4 недели мужчина вышел из комы, однако продолжает проходить реабилитацию. И, конечно, ведется расследование. Полиция Монреаля квалифицировала инцидент как несчастный случай, вызванный цепочкой человеческих действий. При этом значительная часть полицейского отчета остается засекреченной. Ну и также отказались комментировать дело, заявив, что это гражданский спор между частными сторонами. Конечно, если подобное происходит в дилерском центре, это вопросы к дилеру, то есть почему это произошло и почему, там, если автомобиль был неисправный, почему он оказался там, почему его не проверили. В общем, много вопросов. И как часто бывает, крупные организации, у них больше денег на адвокатов, у них лучше адвокаты, и они пытаются подобные дела, конечно, замять. И все-таки иск в 20 миллионов долларов, мне кажется, здесь абсолютно оправданы. И, если честно, к дилерам в последнее время очень много вопросов. Как ни крути. Это были новости Канады. Марина Брис. Прямо сейчас брутальный мужчина. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что это были новости Канады.

0: Ольга Сюрябкина, так что прозвучала, «Спутники» называется композиция, ну а мы тоже продолжаем звучать, и у нас прямо сейчас новости из мира шоу-бизнеса прозвучат.
1: С чего хотелось бы начать? Блейк Лавли и Джастин Бальдони достигли мирового соглашения по громкому судебному разбирательству, связанному со съемками фильма «Все закончится на нас». Конфликт между бывшими коллегами официально урегулирован. Стороны заявили о достижении договоренности за 2 недели до судебного заседания, назначенного на 18 мая. В совместном заявлении, переданном изданием, обе стороны подчеркнули, что финальный продукт, это фильм «Все закончится на нас», является предметом гордости для всех, кто работает над его созданием, работал точнее. Повышенная осведомленность и оказание значимой поддержки жертвам домашнего насилия – это цель, которую поддерживал фильм. Обе стороны заявили, что они по-прежнему твердо привержены к созданию рабочих мест, свободных от нарушений, и выразили надежду, что урегулирование позволит всем сторонам двигаться вперед конструктивно и в мире, и включая создание уважительной атмосферы в интернете. Да, насколько я помню, с 2024 года длится этот конфликт, и постоянно мы о нем говорили, там уже был вовлеченный муж Блейк Лавли, и скандалы, интриги, расследования были, но тем не менее все закончилось полюбовно. Хоть бы все конфликты заканчивались полюбовно, что бы я хотела.
0: Ну да, ну вот я еще об одном конфликте расскажу, раз уж ты тут начала с конфликтов. И конфликт не между актерами. Но, тем не менее, Оливия Уайлд, она в этом конфликте присутствует. Актриса и режиссер Оливия Уайлд решила лично развеять слухи, возникшие после ее недавнего появления на публике. Поводом для шуток в сети стало интервью 42-летней звезды, которое она дала 24 апреля на международном кинофестивале в Сан-Франциско в рамках продвижения нового фильма. Кадры из беседы с изданием «Сан-Франциско Хроникл» мгновенно разлетелись по соцсетям, однако пользователи обсуждали вовсе не сюжет картины, а необычный внешний вид актрисы в кадре. Дело дошло до того, что Оливию начали сравнивать с Голлумом из «Властелина колец», а один из комментаторов написал: «Она выглядит так, будто нашла то самое кольцо всевластия». Вообще, Уайлд подчеркнула, что все дело в технических особенностях съемки и слишком близком расстоянии до камеры. После чего уже в шутливой форме закрыла тему, спрятав лицо под бейсболкой, и добавила: «Я не умерла, еще есть вопросы». Оператор действительно оказал ей медвежью услугу, отмечали зрители в комментариях. Однако теперь стало известно, что причиной странных пропорций лица актрисы стал специфически широкоугольный объектив. Напомню, что в самом интервью актриса рассказала о своей новой комедии «Приглашение», действие которой происходит в Сан-Франциско. И действительно, я когда видел эти фотографии, я понимал, что это широкоугольный объектив, и таким объективом обычно снимают дома. То есть, когда тебе нужно большой объект какой-то снять так, чтобы он попал в кадр, но не лица. И почему Оливию Уайлд снимали именно таким объективом, я не понимаю. Это и привело к тому, что он, знаете, он немножко закругляет по бокам, и это увеличивает контуры лица. И если лицо худое, а у нее оно и так худое, то все вот элементы лица, они еще более выделяются.
1: Поэтому я видела этот ролик, и действительно она выглядела не очень хорошо, и все пользователи тоже писали в комментариях, что с ней случилось, потому что у нее там и мешки под глазами.
0: Ну, вот такую услугу оказал ей оператор. Вот видите, как важно, чтобы вас человек снимал профессионально, а не абы кто.
1: И еще важен очень свет.
0: На минуточку. Свет, безусловно. Да и свет, и камера, и объектив. Поэтому профессионалы снимают на профессиональные камеры, а не на телефоны.
1: Какая еще у меня есть новость? Сиквел культового «Дьявол носит Прада» стал одним из самых кассовых хитов года, собрав впечатляющую сумму в первый уикенд мирового проката. Фильм заработал 77 миллионов долларов в Северной Америке и 157 миллионов за ее пределами, что в сумме дает 234 миллиона долларов глобальных сборов за одни выходные. Этот результат значительно превосходит старт первой части, которая вышла в 2006 году, и при этом бюджет сиквела составил около 100 миллионов долларов, что практически в 2 раза больше стоимости первого фильма, который стоил 40. Причем, по словам режиссера Дэвида Франкеля, большая часть средств ушла на гонорар разведного состава. «Дьявол носит Прада 2» стал единственным крупным новым релизом на этих выходных и возглавил прокат, сместив на второе место байопик «Майкл». Хотя «Майкл» по сборам пока что превосходит «Дьявол носит Прада», так как «Майкл» вышел на неделю раньше. И вот вторая часть культовой ленты вышла через 20 лет после оригинального фильма. По сюжету «Дьявол носит Прада 2» Энди Сакс возвращается возвращается в журнал Runway и снова оказывается под руководством главного редактора Миранды Присли. Да, постоянно, вот последнее время с журналов, с обложек не сходят актеры этого фильма. Даже вот недавно мы рассказывали о том, что актеры из этого фильма получили звезды на Аллее Славы. Это Эмили Блант и Тучини. Вот. Поэтому стоит посмотреть. Кто не смотрел, сходите. Кто смотрел, пишите нам в чат, говорите, делитесь своим мнением. Вдруг вам что-то не понравилось.
0: Да. А я расскажу еще одну новость с Каннским фестивалем связанную. Организаторы Каннского фестиваля объявили состав жюри основного конкурса, который в этом году возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук. Ну и в числе судей вошли американская актриса Деми Мур, оскароносный режиссер Хлоя Джао и шведский актер Стеллан Скарсгард. Полный состав жюри выглядит как ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Нега, бельгийский режиссер, сценаристка Лаура Вандель, китайский кинорежиссер и сценаристка Хлоя Джао. Ну и там много еще кого есть. И вот коллеги предстоит выбрать обладателя «Золотой пальмовой ветви» из 22 картин, вошедших в основной конкурс. В прошлом году главный приз решением жюри под руководством Жюльен Бинош достался фильму «Джафара Панахи». Это было просто несчастный случай. Так называется фильм. Ну а Деми Мур возвращается на «Лазурный берег» после «Триумфа» 2024 года. Тогда в Каннах состоялась премьера фильма «Короли Фаржа», субстанция, ознаменовавшая громкое возвращение актрисы. Картина получила приз за лучший сценарий, а сама Мур – «Золотой глобус». Награды SAG и Critics Choice, а также номинацию на BAFTA и Оскар. Да. Так что, спорный, конечно, фильм. Я совсем не его поклонник, но, тем не менее, вот Деми Мур вернулась. Так что, вот такие у нас новости шоу-бизнеса. А мы продолжаем с вами слушать Радио Нова Торонто и, конечно же, хорошую музыку. Хаят Мурат, Роуз, прямо сейчас. Оставайтесь с нами.

0: Жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Кредитный союз BCU Financial – ваш надежный финансовый партнер с 1952 года. Мы откроем для вас текущий и сберегательный счет с высокими процентами. Оформим кредитные карты на выгодных условиях. Поможем максимально выгодно оформить моргидж или кредит на авто. Действуют специальные программы для новых иммигрантов. Разобраться во всех наших услугах вам помогут на родном языке. На севере Торонто обращайтесь по адресу 7077 Баттерс Стрит, Юнит 5A, Торнхилл. Телефон 905-707-81-55.
2: Друзья, знаете, сколько стоит один зубной имплант в Канаде? Да-да, именно от 3000 до 5000 долларов. В Турции в 3 раза дешевле. При этом качество на мировом уровне. Премиум импланты, стерильность, высокий профессионализм врачей. Полный сервис. Встреча в аэропорту, проживание в отличном отеле, лечение за 5-7 дней, возвращение домой с отличным настроением. Тысячи канадцев уже сделали это и сэкономили десятки тысяч. Хотите подробности? Звоните представителю клиники в Торонто по телефону 647-523-44-57. Ваша идеальная улыбка ближе, чем кажется. 647-523-44-57.
3: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
4: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
5: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
4: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
6: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
4: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
7: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Ну что ж, это были Шангай, Тукасе называется композиция, мы движемся дальше. И прямо сейчас интересные факты обо всем на свете. Итак, если спаржу не собирать, она может вырасти до 3 метров и дать красные ягоды, которые ядовиты для человека.
1: То, что она вырастает до 3 метров, я знала, а то, что она, так сказать, родит ягодки, не знала.
0: Вот, вот такая вот она спаржа.
1: Но она вкусненькая.
0: Да, но никогда у нее есть ягодки.
1: Да, соглашусь.
0: Еще вот такой интересный факт есть о Стиве Джобсе. Стив Джобс страдал камлунофобией. Боязнь пуговиц и кнопок на одежде. Существует мнение, что именно поэтому он стремился к тому, чтобы его компания Apple создавала устройства, лишенные кнопок, устройства, снабженные сенсорными экранами и электронными клавиатурами.
1: Ну подожди, на 4-м айфоне точно была кнопка, да и вообще на любом айфоне все равно сбоку есть кнопки.
0: Но чем их меньше,
1: тем лучше,
0: тем
1: да?
0: безопаснее.
1: Интересно, с чем это связано, боясь кнопок? Может быть, он в детстве проглотил какую-то пуговицу, либо кнопку?
0: Я думаю, что это не с этим связано, возможно, с грязью. То есть, что,
1: что знаешь, туда попадает что-то?
0: Да, попадает, и они становятся грязными, тебе не хочется брать их в руки и так далее.
1: Может быть, и такое.
0: Название Объединенного Королевства Польши и Литвы Речи Посполитой буквально переводится с польского как «общее дело». Точно так же с латыни переводится словосочетание «Res Republic». А еще, когда братья Уилсоны из The Beach Boys уволили своего отца с поста менеджера из-за его чрезмерного контроля, он в ответ спродюсировал группу The Sunrise с похожим звучанием. Вот так семья поссорилась, разошлась, и вот две группы образовались, которые мы, собственно, и любим. Индийская ядерная программа 1974 года носила название «Улыбающийся Будда». Я не знаю, это, мне кажется, очень жестоко так назвать. «Улыбающийся Будда» ядерную программу.
1: Очень жестоко.
0: Еще интересный факт. Комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи, потому что не хотел, чтобы его имя ассоциировалось со словами «Британская империя». И я его прекрасно понимаю. И вот есть разные люди. Например, вылетело из головы имя. Тот, который снимался в «Острых козырьках».
1: Я поняла, но тоже я что-то из-за тебя забыла, какое у него имя.
0: Из-за меня?
1: Да.
0: И он, когда король или королева, я уже не помню, должны были пожать ему руку, он отказался это сделать.
1: Почему?
0: Потому что он шотландец, по-моему, или ирландец. По-моему, про него это было.
1: Им нельзя?
0: Он, им не то, что или нельзя.
1: Что? Или почему?
0: Он просто это был
1: знак. А не признает он, получается, корону, да? Ты это хочешь сказать?
0: Да, что его страна свободна, и он не хочет жать руку оккупантам. Вот так скажем. И таких людей достаточно большое количество. И вот комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи еще и поэтому.
1: Киллиан Мёрфи,
0: да.
1: Актер, да. Который сыграл Шелби в «Острых козырьках».
0: В Нью-Мексико исход мэрских выборов может быть решен игрой в карты. Поэтому, если вдруг в Нью-Мексико с мэрами там какая-то сложность, пожалуйста, преферанс раскинулись, поиграли немножко. Кто выиграл, тот и стал мэром. Еще интересный факт это то, что голландские колонизаторы внесли значительный вклад в сокращение численности и исчезновение 3 видов крупных кошек. Это капский лев, балийский тигр и яванский тигр, в том числе за счет охоты и уничтожения их среды обитания. И, к сожалению, да, голландские колонизаторы, они вот повлияли на это вот так негативно.
1: А вообще люди очень часто истребляют животных, и на самом деле это очень-очень жалко.
0: Да. И напоследок еще такой факт, то что ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. Поэтому смейтесь на здоровье и налаживайте коммуникации.
1: Общайтесь и налаживайте коммуникации, да.

0: «Любимый мой человек», вот так называется песня от Томы, а наш прямой эфир практически подошел к концу, и осталось только последнее – рассказать о необычных, курьезных новостях со всего света.
1: Если человек уже предъявлен обвинение в сопротивлении полиции, довольно глупо усугублять свою вину, представляясь вымышленным именем. И когда полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме в Джансен-Бич, это Флорида, США, они прибыли на место и попытались взять под стражу виновницу, 42-летнюю Лизу Нагель. Но Лиза не желала быть задержанной, просто захлопнула дверь перед носом служителей закона. Когда же полицейские все-таки ворвались в дом и надели на нарушительницу наручники, она заявила, что ее зовут Дональд Дак. Представители власти шутку не оценили и предъявили даме еще одно обвинение в сопротивлении за то, что она называлась вымышленным именем. Пока утенка Дональда освободили под залог в $1000, Лиза ожидает суда. Так что, даже если вас задержали полицейские, не нужно говорить, что вы Дональд Дак, Мишка Гамми там или еще кто-то. Просто назовите свое имя. Ну, хотя бы здесь вам меньше припаяют. Так что вот такие вот у нас сегодня, вот такой вот у нас сегодня эфир. Вывод такой, что из любой ситуации, мне кажется, можно выбраться. Главное думать головой. Да, вот, наверное, так. Ну, а на этом у нас сегодня все. Это был прямой эфир на волнах радио Нового Торонто. Меня зовут Евгений Клеменов.
0: А меня зовут Ирина Белая. И мы с вами прощаемся. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: Пока-пока.

я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Шоу «Драйв Тайм».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Хороший день для работы, в том числе сложный, важный и ответственный. Можно браться за новые дела, реализовывать идеи, к которым вы долго не решались подступиться. Не сомневайтесь в своем успехе. Он не за горами. Находчивость поможет добиться того, что прежде казалось невозможным. Заметно влияние позитивных тенденций и в романтических отношениях. Хорошо проходят свидания. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека, да и он может преподнести вам очень приятный сюрприз. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
1: Драйв-тайм.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Стилс Авеню Уэст, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Drive Time. Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Виталий Федотов. В космосе зазвучит живая музыка. Американский дуэт The Chainsmokers станут первой выступившей за пределами Земли группой. Музыканты уже подписали контракты и примут участие в одном из первых рейсов компании, занимающейся космическим туризмом. Для концерта их поместят в герметичную капсулу. Главный исполнительный директор космической компании рассказал, что вдохновлен и взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию, а также отчасти личным решением, ведь его сын любит песни этой группы. А тем временем производители смартфонов откажутся от сим-карт. Электронные варианты постепенно заменят классические. По словам экспертов, при смене сотового оператора пользователь должен извлечь старую сим-карту из девайса и поставить новую. Этот процесс скоро уйдет в прошлое. Миллионы людей уже перешли с физических сим-карт на виртуальные. Однажды и остальные из нас сделают то же самое, отмечают эксперты. Кроме того, у таких карт есть ряд преимуществ. Например, пользователям не нужно разбирать свой телефон, вместо этого требуется только отсканировать специальный QR-код. Кроме того, электронные симки более безопасны, чем обычные. Производитель может мгновенно разослать обновление безопасности миллионам оппонентов по всему миру, если будет обнаружена проблема. Это нельзя сделать с физическими сим-картами. В заключение, эксперты отмечают, что смартфоны многих брендов давно поддерживают технологию eSIM. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами был Виталий Федотов. Всем только хорошего настроения.

0: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Вы знали, что вкусом свежего хлеба можно наслаждаться месяцами? Просто его нужно положить не в хлебницу, а в морозилку. Дело в том, что если замораживать буханку хлеба еще свежей и хрустящей, то ее вкус и текстура при правильной разморозке не теряется, и она долго будет радовать вкусом. Ключевые слова здесь – правильная разморозка. Сегодня говорим о том, какой порядок действий стоит соблюдать, чтобы правильно заморозить и разморозить хлеб. Ну, во-первых, замораживать нужно только свежий хлеб. Либо в день покупки, либо на следующий день. Черствому уже ничего не поможет. Он годится только на сухари. Положив в морозилку черствый хлеб, вы достанете оттуда все тот же черствый хлеб. И дважды один и тот же хлеб не замораживают. То есть, если вы достали его из морозилки, то положить его обратно уже не получится. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете съесть за раз весь запас хлеба, перед заморозкой лучше нарежьте хлеб на небольшие кусочки. В этом случае вы сможете брать ровно столько кусочков, сколько вам нужно. Перед тем, как заморозить хлеб, его помещают в полиэтиленовую пленку или в закрывающийся пластиковый пакет. При этом, прежде чем запечатать пакет, из него нужно выпустить как можно больше воздуха. В пищевую пленку хлеб заворачивают максимально плотно, делая несколько слоев. Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке. Их снимают уже после того, как хлеб разморозится. Аромат размороженного хлеба станет более насыщенным, а текстура мягкой, если после того, как он оттаял, на 10 минут поместить хлеб в разогретую до 175 градусов духовку. На самом деле всех этих сложностей можно избежать, если не лениться и найти хорошую пекарню рядом с домом и каждое утро покупать там свежий хлеб. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше. Drive time.

0: «Детский мир».
1: Всем привет! С вами Аллочка. Бывают такие дни, когда с утра видишь себя в зеркале и внезапно понимаешь, что шутки с пирожками закончились и пора идти в спортзал. Не с понедельника, не после следующей зарплаты, не вместе с подружками, а именно сейчас. Только чаще всего этот прекрасный момент уходит в песок, так как мы начинаем выбирать спортзал и долго искать компанию для пробежек. А ведь наше желание похоже на поезд, умчиться и все. Так что наша задача – успеть в него запрыгнуть.
0: Женский мир.
1: Если все время ждать благоприятного момента для первого похода в спортзал, можно заплыть целлюлитом окончательно. Надевать кроссовки нужно именно тогда, когда захотелось, и не откладывать на следующий день, потому что все эти перекладывания растягиваются в года. Еще одна классическая ошибка новичков – детское желание дотянуться до неба сразу. Сегодня я отожмусь по максимуму, а завтра пусть у меня появятся на руках стальные мышцы вместо дряблого трицепса. Конечно, человеческое тело – материал пластичный, но выточить из глыбы Венеру даже за несколько недель не получится. Да я вообще бы выкинула этот план. Первая цель, которую нужно перед собой поставить – это занятие каждый день. Главное, чтобы у вас выработался рефлекс. Без тяжких раздумий, на автомате хватать сумку с спортивной одеждой и идти на занятия.
0: Женский мир.
1: Если вы решили восполнить годовую нехватку спорта ударной тренировкой, то будьте готовы к тому, что еще неделю будете потирать больные мышцы и постановать на том же диванчике. Не надо себя загонять до головокружения. Занятия должны приносить чувство радости. Устали? Идите домой. Постепенно вы сами захотите удлинить дистанцию. Кстати, лично мне чудесно помогает плеер с музыкой. Она подстегивает и задает хороший темп в беге. Ну и, наконец, хотите надолго задержаться в мире спорта, купите себе красивую тренировочную одежду. Мешковатые штаны и безразмерные футболки не помогут вам скрыть бока и толстую попу, зато будут скрывать от вас все позитивные изменения. Купите цветную, веселенькую спортивную одежду, такую, чтобы хотелось надеть. И не пилите себя, если пока она сидит не так, как хочется. С вами была Аллочка. До встречи!
0: Drive Time.

0: Drive-time.
1: С вами Лилия Алексеева про загадки человеческой истории рассказываю сегодня. Итальянский археолог Луиджи Пернье в 1908 году на месте Минойского дворца Фестос в Греции обнаружил диск из обожженной глины, содержащий загадочные иероглифы. Считается, что диск был создан где-то во втором тысячелетии до нашей эры. На обеих сторонах диска выгравированы 45 иероглифов с движущимися элементами в спиральном расположении снаружи к центру. Некоторые историки полагают, что иероглифы напоминают письмена, использовавшиеся в Древнем Крите. Единственная проблема в том, что удалось расшифровать иероглифы, находящиеся только на одной стороне диска. Что написано на второй стороне, остается загадкой по сей день. Геоглиф – это гигантский рисунок на земной поверхности. В Наске такие фигуры изображают либо геометрические фигуры, либо силуэты животных. Они словно процарапаны на каменистой почве и с высоты человеческого роста представляют собой лишь хитросплетение желтых линий. Только поднявшись в воздух, можно разглядеть их истинные очертания. И тогда глазам предстает то 50-метровый паук, то кондор с размахом крыльев в 120 метров, то ящерица длиной в 180 метров. Возраст геоглифов поддается лишь приблизительной датировке. Археологические исследования показали, что они создавались в разное время. Самые поздние датируются 1 веком нашей эры, самые древние – 6 веком до нашей эры. Почему исчезли майя? Это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. Лишь в 2005-м ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее. Она подтвердилась в 2012-м. Дело в том, что майя вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания. Они ушли в поисках пищи. Ученые были сбиты с толку относительно того, почему внушительные 70% окаменелостей мамонтов принадлежат самцам. Но в 2017-м Шведский музей естественной истории обнаружил, что это связано с плохими условиями проживания именно самцов мамонтов. Когда самцы мамонтов достигали совершеннолетия, их выгоняли из стада, которое возглавляли самки. Они либо вели отшельнический образ жизни, либо примыкали к холостяцким стадам. Таким образом, изгнанные самцы подвергались большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение их окаменелостей, например, когда они попадали в воронки или болота. Философ Платон – первый, кто упомянул об этом мифическом месте в 4 веке до нашей эры. Платон описывает гигантский остров с процветающей цивилизацией, расположенный рядом с проливом Гилбахарт. По мнению Платона, Атлантида исчезла при таинственном катаклизме. Для некоторых история Атлантиды – просто сказка. Другие утверждают, что эта легенда основана на реальных фактах и полагают, что Атлантида могла быть одним из островов Терра или Санторини, которые были атакованы огромными цунами около 1600 года до нашей эры. Бермудский треугольник – это район Тихого океана между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудским архипелагом. С 19 века это место необъяснимых исчезновений кораблей и самолетов. Пропавшие суда часто находили в водах Бермудского треугольника нетронутыми, но без команды. Десятки кораблей и самолетов пропали в этом районе. Многие пилоты и штурманы говорят, что техника сходит с ума в водах треугольника. Появляются всевозможные теории вокруг треугольника – пузырьки газа, сводящего с ума, инопланетяне, океанский монстр и многие другие. Про тайны человечества рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive time.

0: Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Сегодня в выпуске «Кто чего боится и как успокоить ребенка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. А вот в США всерьез опасаются ездить ночью. Самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона, а также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно. Так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про сменную одежду и игрушки. И самое главное, подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят поспать. Пусть им будет комфортно. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании Adzuna. Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв Тайм». Услышимся завтра.

Радио Нова. Горячий источник музыкальных хитов. Radio Nova. Nova. Toronto. Радио Нова. Включи веселье. Включи нас.

Настройтесь и наслаждайтесь. Здесь Радио Нова. Радио Нова. Музыканты всех стран, объединяйтесь. Radio Nova, Toronto.

0: Радіо Нова. Іскрені ваше.
1: Анекдот на Радіо Нова. Российские ученые скрестили пограничную собаку и кролика. Теперь она не только настигает нарушителя, но и наказывает его.
2: Мужик женился. Наступили первые заморозки. Жена, налив стакан водки, говорит:
3: «А, выпей-ка, а то на улице очень холодно, замерзнешь еще».
4: Мужик выпил, крякнул
2: и сказал:
5: «Слушай, жена, а давай-ка махнем жить куда-нибудь в Якутию, а?»
2: Одна старшеклассница говорит другой:
6: «Порядочная девушка в 21.00 должна быть уже в кровати».
3: «Ну почему?»
6: «Чтобы в 24.00 быть уже дома».
2: Один друг жалуется другому:
7: «Ой, хуже нет, когда шеф – женщина».
8: «Что такое?»
7: «Да вот, с работы уволила».
8: «За что?»
7: «За недомоганием».
2: Дряхленький старичок подходит к пивному ларьку, берет две полулитровые кружки пива, достает бутылку водки и разливает ее в пиво. Трясущимися руками достает таблетку валидола и кладет ее под язык. Молодой парень, стоящий рядом и видящий все это, произносит:
7: «Дедушка, что же вы делаете? Принимаете валидол и пьете пиво с водкой?»
9: «Дурак ты, молодой человек. Валидольчика принял, сосуды расширились, а вот теперь туда и водочку с пивком».

0: This is Radio Nova Toronto, International Music Supermix.
1: You don't stop. Yes, yes, show.
0: This is Radio Nova.
2: Radio Nova Toronto.
3: Радио Нова. Радио Нова. Больше, чем радио. Радио Нова.
4: Радио Нова. Всегда на высоте.
5: Радио Нова.
6: Нова Радио Торонто.
3: Радио Нова. Радио, которое зажигает твой день.

Радио Нова. Радио, которое зажигает твой видео. Нова. Возьми его с собой. Радио Нова. Радио для любимых. Радио Нова.

Радио «Нова». С нами каждый день праздник. Радио «Нова». С нами ты всегда в курсе.

0: Радио Нова. Нас любят и ждут.
1: Радио Нова. Горячий источник музыки.

Настройтесь и наслаждайтесь. Здесь Радио Нова.